Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
2: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
1: Да, 100!
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vital.ru.
4: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка.
6: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Радио DFM. Включи тусовку.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил». С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Welcome back, and right now. А теперь тусовка. On DSM.

0: Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Принять при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: И вот она, опасная ситуация.
4: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: А теперь тусовка.
6: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
2: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
1: Да, 100!
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврату денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито

0: стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
1: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM. Потому что радио DFM.

Мелоди FM. Включи тусовку.

0: Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru. Мы в сети. Сайт dfm.ru.
1: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка
1: on DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Братище, ди народище, и футбольные не выспалачи. Пятница вышла на поле, рабочая неделя устала. Защитники дедлайнов сели на лавку. Выходные уже разминаются у бровки. Сборная Марокко едет домой. А начинается первый тайм добудительного шоу
1: «Разбудилники». Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон. Сай, такая история приключилась у меня, конечно, вчера. Я тебе сказала, что буду смотреть Францию-Марокко обязательно.
0: Причем договорились на 10 часов, раз с тобой?
1: На 10 часов.
0: А на самом деле в 11 матч начался.
1: Было сильно позже, да. Такая, блин, ну я, наверное, не выдержу. И я решила сильно заранее подготовиться, то есть включить на большом экране, на телеке
0: нужный канал, да?
1: Нужный канал спортивный. И записываю человечку, а я не знаю, как этот телек настраивается. Кружочек. Говорю, малыш, можешь объяснить мне, как включается вот этот телек?
0: Вот этот канал.
1: Вот этот канал так. На этом телеке.
0: Я включаю телек раз в году, да.
1: И жду ответа. Ко мне приходит подруга, все, мы болтаем, что-то. Я такая, о, скоро уже матч, надо посмотреть, как. И я смотрю, я не туда отправила.
0: А ты куда отправила?
1: В свой телеграм-канал. Просто закинул.
0: Погоди, в открытую?
1: Да.
0: Надеюсь, ты не сидела в трусах там?
1: Нет, я нормально.
0: В панталоне?
1: Это хорошо, что да, я еще прилично выглядела. И мне там пишут, ребята, нажми на вот эту кнопку. И такие, это самая нативная реклама для спортивного телеканала.
0: А тебя не троллили-то?
1: Ну, троллили.
0: А ты поняли, что не туда, да?
1: Да.
0: Ой.
1: И это было очень смешно. И никто не верит, что я не делала рекламу канала. Я просто ошиблась с чатиком. Но теперь это будет мой новый формат общения со своими подписчиками. Я буду говорить, малыш, объясни мне, что такое офсайд, и вот буду ждать ответа.
0: А ты не чувствуешь, что народ поймет, что один раз зашло, но второй раз мы уже понимаем, что ты нас троллишь.
1: Ну, это уже да. Ну, короче, это было...
0: Слушай, ну хорошо, ты девушка. Если парень не туда зашел, обычно через 9 месяцев он становится, знаешь, статус меняется, так что...
1: Ты когда-нибудь не туда отправлял свои личные сообщения.
0: Я как ты поступал, но там все личные фотки я завалил.
1: Личные фотки?
0: Я так лихорадочно начал все удалять. Просто, ну, эта площадка, она такая, да, то есть, блин, не поймешь, когда вот личные сообщения и когда в канал, да?
1: Да.
0: Это просто жесть какая-то, да, ребят, ну, помогите решать эту проблему.
1: Будьте аккуратнее, пожалуйста. Да? Отправляйте туда.
0: 2-3 раза проверяй. То есть, как народная мудрость гласит?
1: 7 раз.
0: Семь раз.
1: Один раз отрежь. Отмерь, проверь.
0: Не, по-моему, 7 раз отрежь и 1 раз проверь.
1: Нет. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь.
0: Вот видно, кто смотрел футбол вчера. Мы не выспалачи, мозги уже даже не думают. Но у нас есть забава, которая идет время от времени для наших слушателей. А что это за забава у нас сегодня?
1: Это?
0: Мы что-то разбираем, да?
1: А, разбирай-ка.
0: Да, разбираем матч или Марокко, или что?
1: Я чуть позже гляну, что мы там разбираем.
0: Ну, кстати, самая главная новость. Катя не туда зашла.
1: Да.
0: И диктатор Мбаппе не забил пенальти, правда, позже забил.
1: А ты зайди туда, в группу ВКонтакте, под последним постом можно заказать себе пробушку. Как тебя зовут, где ты живешь, кого будем будить, и в наших мессенджерах делай то же самое.
0: Да, а и через, кстати, одну песню мы тоже тебя разбудим, это «Разбушка» называется, правильно, да?
1: Угу.
0: И разбирай-ка, и «Разбушка», вообще так много интересного у нас там, так что загляни. А мы через одну песню, как я уже обещал, вернемся. Это «Невыспавшийся шоу
1: разбудил». Licky!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец.
1: Мы принимаем пробушки первые на сегодня. Заявки можно оставлять в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
2: Пора уже заставить работать-то наш искусственный интеллект, а то мы одни пашем. Так что сейчас с помощью его...
1: Да, с помощью нашего ДИ мы рандомно выберем город, в который отправится пробушка.
2: Сейчас нажму и посмотрим, что у меня выпадет. Так. Воу, Саранск! Ты была в Саранске? Я один раз был, да.
1: Ну как тебе?
2: Мне очень понравился, кстати. Вообще такой компактный, прикольный городок. Вообще. Да, суши просто очень вкусные.
1: Суши в Саранске?
2: Да.
1: Знаменитый саранский суши.
2: Да, и клубец нормально вообще, и толпа вообще, вообще все норм. Вообще.
1: Там включили тусовку.
2: По полной программе. Ну что ж, Саранск, и снова включи тусовку.

0: Доброе утро, разбудильники. Вчера пришли результаты о поступлении в театральный вуз. Алиса поступила.
1: Ух ты! Поздравляем.
0: Разбушка нужна мне срочно. Алис, ну... Ты теперь актриса.
1: Да, обычно ты звучишь в колонке, а вот сейчас, видишь? Сейчас мы тебя поздравляем.
0: Алиса, включи тусовку.
1: Вот и включаем. Погоди, еще не готов, сейчас закину. Вот.

0: Интересно, Алиса-то живет на 25 этаже? Так, дальше работаем. Что у нас есть? У нас есть Вадим. У нас в мессенджере. Пишет он. Доброе пятничное утро всем. У кого завтра рабочий день, держитесь, ребята. Я с вами. Вадик Солнечногорск. Погоди, он... А, он же сегодня... А, кто-то же работает по субботам же. До меня дошло.
1: Да, и такое бывает.
0: Ну да, бывает. И, кстати, даже был период, когда я учился по субботам. Да, в институте они просто сделали какие-то уроки по субботам. Мы ворчали, но ходили.
1: Бубнилы.
0: Да. И что там у тебя есть?
1: Доброе утро, разбудильники. Дашу из Красногорска.
0: А тоже отсюда
1: разбудить.
0: А, у меня Солнечногорск, у тебя Красногорск.
1: Просит Артем.
0: Окей, Артем, вот так и надо в тусовку включать.
1: Как бы...
0: Но у меня медленно загружается компьютер, именно мозг. Самба! О май гад, what the?
1: О, у тебя там попури?
0: Попури.
1: Потрясающих. Ну, можем упоржать.
0: Я же сказал пятницу. Я не выспался. Даже оправдания нету, я не выспался. Я не выспался.
1: Предлагаем поиграть?
0: Да. И после этого как раз включим наш гимн.
1: Который уже проскользнул.
0: Немножко, да.
1: Запоминай телефон прямого эфира 8495-956-1012. Звони и сыграем, заберешь фирменный мерч от Радио ДФМ.
0: А там телефон сказал уже, нет?
1: 8495-956-1012.
0: Теперь я запомню, Кат, я вообще... Я 2 часа всего лишь спал, башка трещит, но встречаем постоянный праздник! What? Просыпаемся! What? Потихонечку!

0: на радио DFM.
1: 30 лучших треков недели. Радио DFM. Расставляем по местам. Завтра в 15 в DFM. Топ 30.
2: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+. Конфетный.

квартиру сниму на суточно.ру. 6+. Right now. А теперь тусовка. On DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия.
3: Уи, оле, оле, оле. Всем футбол на доброе утро. Или ну, дня, там, где ты не находился. То есть это эндорфин, повышающее шоу «Разбудильники». Напротив меня обладательница золотого смеха мяча Катя Бодрова.
2: Диджей Саймон тоже здесь.
3: Пора проверить, насколько крепкий пресс нашего слушателя в игре смехотерапии.
2: Зовут нашего игрока Даша. Она из Москвы. Даш, привет.
3: Hello, Даша.
4: Да, здравствуйте.
3: Говорят, что мы же качаем пресс, когда смеемся, да?
2: Mm-hmm.
3: Качаем пресс.
2: Ты готова к самому легкому накачиванию пресса, Даша?
4: Ну, конечно.
2: Какие есть проблемы? Вот знаешь, я озвучила свою сегодня, буквально несколько минут назад, я вместо лички отправила кругляшок в общий свой канал для mm-hmm. всех подписчиков.
3: И повезло ей, что она не была в панталоне и пеньюаре.
2: А у тебя есть какие-то такого рода проблемки?
4: Ну, прям глобальных нет, но вот делаем ремонт в квартире, сегодня батареи приедут менять.
2: Батареи?
4: Поэтому батареи перед началом сезона отопительного. Я как представлю, что сегодня будет, мне становится плохо.
2: Да, потом же тебе все вот это вот убирать, да?
4: Ну, конечно.
3: Ну, в русском языке же есть народная мудрость. Ремонт — это член семьи. Вот с вами долго живет и счастливо.
2: Давай посмеемся над этой проблемой. После кодового слова от Саймона «ржи» ты начинаешь смеяться. Смеешься все время, пока играет музыка. Потом останавливаешься, и мы сверяем твое состояние. Стало ли тебе хоть чуть лучше? Хорошо?
4: Да, конечно.
3: Даша зовут, да, правильно?
2: Да.
3: Так, внимание, Даша. Начинается смеянс смехотерапии. Все средства хороши. Ха-ха-ха, хи-хи-хи и даже хрюканье. Ну, Даша, давай, ржи! Блин, мне так нравится ее смех. Вообще... Браво!
2: Да, это было хорошо. Батареи, идите сюда.
3: Да, по батареям только стучим, когда вот надо, да.
2: Как состояние, Даш, полегче ли стало тебе?
4: Вообще прекрасно.
3: У тебя такой прикольный смех вообще, ну дай поносить.
2: Поздравляем тебя и вручаем, фирменный мерч от Radio DFM.
4: Спасибо.
3: Ну, теперь время для привета с тебя. Вот у тебя есть сколько там, 8,5 секунд?
4: Привет всем, кто сейчас со мной, так сказать, в такой же ситуации. Всей Москве, всем вам, всем.
2: Москва, включи, ты сон.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему человек из Африки – африканец, а человек из России – не россиянец?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе небольшой дождь, ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Ты слышала новый хит?
5: Нет.
4: Тогда включаю.
6: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
8: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Делу время под тихий час. Часовые прогулки по Дону ежедневно с 9 утра и до поздней ночи на комфортабельном теплоходах. Аудиоэкскурсии, кафе-бар, фотограф и зажигательная музыка ждут вас на борту. Дети до 6 лет включительно катаются бесплатно. Билеты в кассах на набережной, причалы 19, 20, 21 и 23. Незабываемый отдых на реке, правый берег Дона, набережная Ростова. Телефон 3-226-226-0+.
11: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
12: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
13: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
14: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
15: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Вот это копипаст. Копипаст.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM, и мы не часто говорим это, но тот самый случай. Просим тишины. Музыкальный суд идет. Вставать, если что, не обязательно. Это рубрика «Копипаст», где Сай берет трек, который нам что-то напоминает. Вывод. Копипаст ли это? Будем делать скоро.
3: Сегодня в нашем музыкальном суде слушается такое дело. Турецкая магия против гага-магии. Турецкая певица Атие Дениз и миллионы ее фанатов уверены, что Леди Гага немного поколдовала не только над музыкой, но и над чужим треком. То есть, по их мнению, песня «Абракадабра» две штуки 25-го года слишком уж напоминает трек Атие «Абракадабра», вышедший еще в 2015 году. Ну что ж, включаем режим музыкальных детективов и сравним эти два магических трека.
2: Cool.
3: Да?
2: Начинаем.
3: Поехали. Так, сначала слушаем Леди Гагачку «Абракадабра», две штуки 25-го года.

0: Так, направление называется Dark Pop.
1: Действительно, темный поп.
0: Да, мрачный поп, да. Ну что же, теперь 10 лет ранее выходил трек Атье Дениз «Абракадабра». Две штуки, 15-й год.

0: Ну и все.
1: Скоро, да? И одно
0: дело. Одно дело, что просто музыка и тексты как-то подходят друг к другу. Они просто сочетаются. Условно, ты диджейский сет можешь поставить эти два трека подряд,
1: ну, кстати, да,
0: чтобы они мэчились красиво. Да. Все.
1: Отличный вариант для сета. То есть играть, ну, друг за другом, да? Или даже в перемешку, да? Но авторское право на слово абракадабра, к сожалению или к счастью, пока не существует. Само слово абракадабра появилось почти... Ничего себе, 2000 лет назад.
0: А, тогда еще джинны существовали.
1: Прикинь? И никто до сих пор не знает, откуда оно вообще взялось, это слово. Так что предъявит авторское право на него вряд ли получится. Поэтому дело не дошло до суда.
0: Ага.
1: Ну, так они, кстати, могут между собой сделать фит.
0: А напомни, как зовут эту исполнительницу турецкую?
1: Атие Денис.
0: Денис?
1: Да, Денис, да.
0: У нас есть Максим, а в Турции есть Денис, девчонка. Прикольно.
1: А ты сейчас предлагаешь свадьбу?
0: Да нет, ну типа девушка Денис, а у нас есть певица Максим. С мужскими именами.
1: А, ну, Денис тут в этом случае, это ее фамилия. То есть, поэтому это еще, может быть, и норм. А так, в любом случае, вот два трека. Вот, если будет фит, я вам расскажу, сообщу.
0: Абракадабра.
1: Да, Атие Денис и Леди Гагачка.

0: Шоу «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Джили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейдин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Джили и на сайте jili-motors.com.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
8: И вот она, опасная атака.
9: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
10: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: А поехали всей семьей.
1: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте.
4: Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: А дальше тусовка.
7: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Сайхакинг. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ напоминает, слово «лайфхак» устарело. Будь в тренде, используй термин «сайхак». В нашей рубрике Сай делится классными фишками, проверенными на собственном жизненном опыте.
2: Да уж, ну зиба-зиба. Так, смотри, три совета на сегодняшний день. Первое — это в машине, если ты хочешь выгнать фуфловые воздухи из машины быстро, да? Если какой-то запах не понравился. Есть просто простой лайфхак. Ты открываешь окна, именно по...
1: И выбрасываешь через это окно человека, от которого пахнет.
2: А если это не человек? А если не человек? Вот, то есть любой запах. То есть ты просто по диагонали именно открываешь окна.
1: По диагонали?
2: Да.
1: Так то есть, проветривается лучше?
2: Да, водительский и правый задний, или наоборот, то есть пассажирский и левый задний.
1: Классный лайфхак.
2: Да, вот именно так.
1: Ой,
2: гораздо быстрее.
1: Сайхак.
2: Да, гораздо быстрее вообще выветривается. Следующий хак, проснулся, да, как и многие из нас, а под глазами как будто мечи с водой. Вот, есть древний лайфхак, как убрать утренние отеки.
1: Так, давай, я их коллекционирую, эти способы.
2: Ну, мне кажется, наверное, может, ты такой, знаешь, именно с ложками.
1: С ложками, да, холодными.
2: А, и в холодильник, правильно?
1: Да.
2: В холодильник.
1: Чайные пакетики еще можно в холодильник.
2: И чайные пакетики. А огурцы работают вообще?
1: Вот с огурцами я предпочитаю их есть.
2: А, понял. Ну да, вот эти чайные ложки, которые в холодильник, главное, если в морозилку, всего лишь 2 минуты, не больше. Вот, и прикладываем, и отеки идут в отпуск, да? Или туда... Нафиг. Вот, хорошо, это вы знаете. Так, и третий совет на сегодняшний день. Это совет, он связан с чат-GPT. Ну, раз многие уже начали пользоваться, я заметил, что многие как бы пользуются не на максимум. Вообще, всего лишь вообще на мизерную возможность. Так, поэтому сегодня будет, скажем так, секретная команда. То есть, в случае, если ты хочешь, чтобы чат-GPT не врал и говорил правду, добавь, то есть команду Kill Critic. Kill, K-I-L-L.
1: Убей критика.
2: Да, C-R-I-T-I-C. Да, то есть кокни критика. Вот, к вопросу. И команда отключает склонность нейросети всегда соглашаться с тобой. Она заставляет GPT, чат вот это, да, проводить честный критический разбор идеи, указывать на слабые места и говорить правду. То есть даже если это противоречит твоему изначальному мнению.
1: Так мне, наоборот, нравится, что он мне всегда поддакивает и говорит, что я во всем всегда права. Сай, хоть чат-GPT, можно мне будет это говорить?
2: Вау.
1: Я не буду кокать критика.
2: Хорошо.
1: Но взяли на заметку.
2: Мне это реально понадобилось вчера. И когда я узнал, воу.
1: Он сказал тебе все, что думает, в лицо?
2: Не-не-не. Именно когда ты делаешь запрос, он уже не выдумывает всякую чушь. Он реально, то есть по существу. Так что критик оставьте Кате, а мне убери.
1: Спасибо, годные сайхаки.
2: От души. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ включил. Правильно делаешь. Ха-ха.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Ух ты, мама мия! Сибиди-бам-бам! Ну давай!
2: Рэп-прогноз.

0: пора.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе небольшой дождь, ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном, получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни.
8: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
9: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
10: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
11: Категория 18+.
12: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластинная окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM. Бррр, буяка, буяка, алоха, ди мундиал, пятничная тусовка активирована, ди народ, подъем, подъем, твой внутренний футболист уже вышел на разминку, пора забивать гол в ворота сонливости, как диктатор Мбаппе, и выходить в финал недели вместе с шоу «Разбудильники».
1: Здесь Катя Бодрова.
0: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Агбала Омери Окуландя.
1: И у нас продолжается игра «Разбудильники». Разбирайка в наших мессенджерах, в группе ВКонтакте. Под последним постом можно максимально смешно расшифровать аббревиатуру ДОМ. D-O-M.
0: D-O-M. Да он Мбаппе. Да он Мбаппе. D-O-M.
1: Дети, отец, мама. Такой девиз.
0: Большая семейка, да? Так, дай 11 метров. Дай пенальти.
1: А, это футбол. А я думала, ну, типа, квартиру хотя бы 11 метров дайте мне.
0: О,
1: неплохо было.
0: У нас же вообще-то состояние губораскатательность.
1: Дом очаровательных малышей.
0: О, прикольно. Диван – основное место.
1: Досуг одержимых мужчин.
0: Ух ты, денег опять мало.
1: DFM опять отжигает.
0: О, вот денег мало, а вот DFM зажигает. Вот красавчики. Доставка опять мчится.
1: Диджейский орган музыки.
0: Слушай, я представляю диджейский пульт, который подключен к органу, да? Воу, прикольно, да?
1: Загорелся?
0: Да, я же ходил слушать вот органную музыку, и, ну, это же огромный вообще, огромный причиндайзер такой. И на втором этаже, вот там бабушка сидела просто и как диджей играла, вот, и мы так сидим и слушаем.
1: Только
0: это все.
1: Только простор для творчества, Сай, бери да. заметку.
0: Кстати, орган и диджейка, это ваша тема.
1: Органный диджей, приходите на концерты.
0: Органный диджей.
1: Я еще от Тани версию зачитаю. Давайте отдадимся морюшку. Ой, какой хороший призыв. Давайте.
0: А я хочу отдаться вообще дивану. Сериалчик смотреть, я уже затарился.
1: Скоро это случится, пока давай чуть-чуть поработаем. Устроим кому-нибудь пробушку. Сделать это можно? В смысле, заявку оставить. Там же в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Как тебя зовут, где ты живешь, кого будем будить?
0: Да, это там, где вы присылаете расшифровки дома, то есть ДОМ. Действуй, а мы встречаем постоянный праздник, который пришел. Никто не просил, но пришел, правильно?
1: Потому как что... не просил? Очень просили, очень ждали, очень звали.
0: А, да? А, ну да, конечно. It's Friday, пятница!
2: It's Friday, it's Saturday, Sunday,
0: what? Сибири-бам-бам-бам-бам! Come on! What?

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: Я диджей Саймон Черный Перец, Акбала. Мэри Окуланджа.
1: Мы получили заявки на пробушку у группы ВКонтакте под последним постом видео и в наших мессенджерах в том числе.
2: А я вижу Наталью у нас в мессенджере. Пишет она: «Доброе утро, Саймон и Катя. Ваше разбудительное шоу бесподобно». Вау, ну зиба-зиба. Зиба-зиба. Я даже чуть-чуть покраснел. Зиба-зиба. «Никто так не заряжает с утра на добро и позитив, как вы. Зиба-зиба вам. И тебе зиба-зиба. От всего сердца черного перца».
1: Так много зиба-зиба за одну минуту.
2: Позибанули, да? Ну что ж, погнали. Футбольный праздник продолжается. Делимся настроением.

0: Доброе утро из Самары. Разбудите, пожалуйста, меня. Я на работе на заводе, а хочу уже на пляж загорать, пишет Марина.
1: Ну, кстати, желаю, чтобы от завода до пляжа всего лишь ногой или рукой
0: подать. В Самаре подать. Такое возможно. Есть у нас один завод прямо на набережной.
1: Да ты что? То есть из завода прыгаешь в воду, да?
0: Да, практически.
1: Прикольно. Вообще можно даже на работе не мыться, да? То есть, о, круто. Ну что ж, этого мы тебе и желаем, чтобы прямо от завода прямо прыгнула в море. Let's go!
0: В море, знаменитая самарская.
1: Да?
0: Там Волга.
1: А, ну, значит, море на минималке.

0: Let's go! Ну что же, работаем дальше. Этот раз отметился Даниил у нас в мессенджере. Катя, Саймон, доброе утро. Огромный вам привет из солнечного Узбекистана. Ташкента, если точнее. Разбудите, пожалуйста, Лилию. У нее сегодня день рождения. Большой зиба-зиба. Лилия, happy birthday to you. С днем рождения, Лилия. С днем рождения, happy birthday, happy birthday, Лилия!
1: Поздравляем тебя! Доброе утро! Разбудите, пожалуйста, город Новотроицк. Всех с пятницей. От Константина.
0: Новотроицк. Слушай, какие красивые названия города. Я там еще не был, прикинь. Надо ехать, да, Кать?
1: Надо. Отпуск скоро. Да? Отправляйся в путешествие по городам России.
0: А ты помнишь, какие города мы уже сохраняли? Куда ехать?
1: Ой, мне там заметки просто скоро.
0: Но Новотроицк.
1: Закончится место там.
0: Надо добавить туда Новотроицк. Включи тусовку.

0: после победы сборной Франции его сначала сыграли на весь стадион Freed from Desire, а потом этот трек. Это Magic System, Magic in the Air.
1: Атмосферно. У нас игра впереди. Звони по телефону прямого эфира 8-495-956-101-2. Есть шанс забрать фирменный мерч от Radio DFM.
0: Теперь давай сделаем так, чтобы все запомнили. Я сейчас тебе сделаю бит в стиле реггетон, а ты прочитаешь. Давай.
1: 8-495-956-101-2. Под конец вроде влилась.
0: Ну я же пока разгонялся, так я же футбол не выспал. Ну что ж, это шоу
1: «Разбудильники».
0: Дорогой, дорогая, включи... Тас.

0: Радио ДФМ, шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: И вот она, опасная ситуация.
3: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил». С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
9: АО Альфа-банк 6+.
10: Время выбрать свой путь. Новый. Российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
11: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
12: «Корона».
13: Имеются ограничения. Подробнее на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО «Платежный центр ООО». Лицензия Банка России номер 3166К от 14.04.2014 года. Город Новосибирск, улица Кирова, 86. УГРН 102-540-00-2968. Категория 6+.
11: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
12: «Корона».
14: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
15: Только 2?
16: О, как раз еще и самоката привезли.
17: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
18: А теперь тусовка.
19: On DFM.
18: DFM.
19: Потому что Радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пятьсек.
2: Йоу, динарод и мундиалщики. Это кортизол, понижающее шоу, разбудильники. Она поможет разминать улыбки быстрее, чем судья сегодня разрешил Мбаппе бить пенальти. Катя Бодрова!
3: Он забирает статус главной футбольной невысполучи. Диджей Сайма.
2: О, да, ваша башка трещит. Каждые 5 секунд в мире кто-то говорит: да, там все куплено. А мы играем в 5 секунд. Ты поняла, к чему, да?
3: Это очень смешно.
2: Это жизнь, как...
3: Вот каждые так, 5 секунд.
2: Ну, так до сих пор Египет говорит, что
3: Андрей
2: вот.
3: Из Волгодонска, а ты так считаешь, что все куплено?
2: Все куплено.
3: Андрей.
2: Андрей, привет.
3: Он слился?
2: Кажется...
3: Да?
2: Не было контакта, то есть... Угу.
3: Андрюх, ты с нами? Привет.
2: Кто на связи? Привет. Это что, разбудилники? Представься.
4: Колл-центр.
2: Привет.
3: О, это не Андрей. Это кто-то прекрасный.
4: Это не Андрей.
2: Это леди с красивым голосом.
3: Как тебя зовут?
4: Настя.
3: Настя, а из какого города?
4: Краснодар.
3: Что ты делаешь быстрее всего, Настюш? За 5 сек буквально.
4: За 5 сек?
2: Да.
4: Могу делать несколько дел одновременно.
3: Например.
2: То есть ты восьминог, что ли?
3: Доказательство.
4: Да. Могу готовить, сразу что-то помыть посуду, параллельно что-то поставить в холодильник, убрать, еще проследить, куда мои дети разбежались.
2: Еще и успеть зайти в социальные сети, да? Вау!
3: Да, все-таки скажи, Настя, да, верно?
2: Настя, да.
3: Что у мужчин вообще какая-то однонаправленность, у них ровно одно действие.
2: Да.
3: Мы
2: да,
3: же...
2: Да, и мы гордимся. Мы этим гордимся. Это вы у нас блестящие, красивые восьминоги. Мы не такие.
4: Иногда это так бесит, что хочется просто самой сделать, никого ни о чем не просить.
2: А, ну правильно.
3: Сама, да,
4: пока сам... это быстрее.
3: Да, вот да, проще выбросить мусор утром. Он делает это, но ночью. Спасибо, я за целый день сама это сделала.
2: А чем вам ночью не нравится?
3: Ну, стоит, попахивает.
2: Ну, я иду, воняю с пакетом, чтобы никто не видел. А что вы хотели? Выходить с пакетом вонючим днем, чтобы все меня видели?
3: Ой, ладно, это какая-то тема уже из Венеры Юпитера.
2: Наболевшая тема, конечно.
3: Настюш, у нас игра 5 сек, что делаем? Мы тебе называем разные категории, а ты к этим категориям по 3 слова подходящие. Причем за 5 секунд, то есть максимально быстро. Нужно ответить хотя бы на 3 из 5 категорий. Справишься, заберешь фирменный мерч от Радио ДФМ. Готова?
4: Да.
3: Ну, погнали.
2: Как интересно, вот ее бесит, когда медленно выносит этот мусор, да? Теперь первый вопрос туда же.
3: Давай.
2: Погнали, так, начинаем.
3: Ой, подождите.
2: Вот теперь. Назови 3 вещи, которые бесят в отпуске.
4: В отпуске. Время заканчивается, солнце и утро.
3: Ага, ну не успела чуть-чуть.
2: Тут надо было 3 слова. Камень, ножницы, бумага.
3: Бесит в отпуске?
2: Да, еще.
4: Время солнца.
3: А, ладно, погнали дальше. Назови 3 вещи, которые делают только взрослые.
4: Любовь, поцелуйчики, обнимание.
2: Любовь, поцелуйчики, обнимание. Браво!
3: Ну, хотя малыши тоже этим занимаются. Ну, обниманием.
2: Не по-взрослому, извини. Так, дальше работаем. Назови 3 вещи, которые пахнут.
3: Мы что-то со связью.
2: Мы тебя плохо слышим, да.
4: Носки еще, может быть.
2: Что пахнет еще раз? 3 вещи. Хотя бы одну вещь назови.
4: Цветы, духи и муж.
3: И муж. И муж, который не выбросил мусор. Так, слушай, не спи.
2: Вот, не знаю, у вас есть ребенок или нет, вот уже даже смеется.
4: 3 ребенка.
2: 3 ребенка, браво! Назови их имена быстренько. 3 имена. То есть,
3: 3 давай. Имена твоих
4: Аня,
3: детей.
4: Аня, Платон, Ангелина.
2: Все, еще раз. Кто? Антон, Ангелина, да?
4: Аня, Платон, Ангелина, да.
3: Молодец. Успела.
2: Молодец.
3: Ты пока в себе, ты помнишь имена своих детей. Пока еще не в мыле. Поздравляем тебя, Настюш, ты побеждаешь и забираешь фирменный мерч от Radio DFM.
2: Вот это мама-добыщица, да, вообще? Ну что ж, у тебя есть ровно 7 секунд на привет.
4: Всем привет. Хорошего дня всем.
3: Краснодар, включу тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему коза и козел – это одно животное, но разного пола, а оса и осел совершенно разные?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе небольшой дождь, ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
4: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
5: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триа Моторс». «Джили» — это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный «Джили» «Триа Моторс». Ростов на Дону, Текучева 350А.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах «Триа Моторс», «Доватора 259» и «Текучева 350А». Амода – мечта. Амода в «Триа».
6: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
8: Высота «Римстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота Римстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота Римстрой».
9: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
10: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго» тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона. Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И есть вещь, которую мы ждем, возможно, даже сильнее пятницы. Микстура Саймона.
3: Ух ты.
2: Пятничный выпуск, потому что в конце недели Сай презентует нам музыкальные новинки, за которые мы голосуем и совместно выбираем лучшую из них.
3: Да, с запашком новой машины, да? Стадион готов, трибуны заряжены, музыкальные сборные вышли на поле, три хита борются за первое место, а главный судья сегодня... Ты, Динарод. Слушай претендентов и голосуй у меня в мессенджере DJ MC Simon. Спасибо за внимание. Слушаем трек номер один.

0: они, три финалиста.
1: Ай, какой хороший третий трек.
0: Вообще, да? Но... И второй тоже неплохо тоже.
1: Но побегу. Я ни на что и ни на кого не променяю. Кроме того, недавно в соцсети выложила публикацию как раз с этим треком под номером 2. Голосую за него определенно точно.
0: А, только Peggy Gou, да? Кстати, она там с Ira Star. Она моя, Ira Star, моя землячка.
1: Да, серьезно?
0: Да. Ira Star, да, из Нигерии. Ну что ж, обычно мы не оглашаем именно...
1: Ну здесь уже...
0: ...претендентов.
1: Я хорошо знаю этот трек, чего скрывать.
0: Ну все три трека, кстати, хороши. Так что сделай свой выбор у меня в мессенджере DJ MC Simon. А в понедельник уже узнаем, кто возьмет трофей. Лапти, господи. Let's go, это шоу!
1: Разбудильники!
0: Дорогой, дорогая, включи тусовку!

0: час будильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Джили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейд-Ин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Джили и на сайте jili-motors.com.
3: Настройте Сбербизнес. Бизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле. Что там? Офсайд или гол?
5: Нет, это 100%. Кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
4: Да, 100!
6: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
10: Вернем на...

0: все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа. Подробнее на туту.ру/6+.
2: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из Гиперленты. Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН 103-78-320-48-605-6+.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
5: Next. А дальше тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что радио.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Трендмиксер! Трендмиксер!
2: Чек-чек! Бум! Здорово, дитусовка и футбольные невыспалачи! Хватит ли стать рилсы и бодро пожаловать в шоу «Разбудильники»! Она мечтала попасть в финал чемпионата мира, а пока попадает только в рекомендации. Катя Бодрова!
3: Это уже неплохо.
2: Это неплохо.
3: Здесь же тот самый Саймон.
2: Сейчас тренд-миксер. Узнаем, какой тренд забивает интернету победный гол.
3: Тренд, который точно понравится твоей маме. Когда она спрашивает, ну как прошел твой день, просто кидаешь ей кое-какой видосик.
2: Это разве не фраза «твоей маме зят не нужен», нет?
3: В течение дня делай кадры или видео в горизонтальном формате. Ну а лучше и кадры, и видео. И в завершении дня монтируй таким образом. На одной публикации у тебя 4 или 3 разных горизонтальных кадра. Чем ты занимаешься? И время ставишь, что происходило в 9 утра, что происходило в полдень, что происходило в 3 часа дня и 9 вечера, например. Выглядит это очень эстетично,
2: прикольно,
3: красиво. И сейчас это, правда, популярный тренд. Особенно классно его юзать в отпуске, например. Вместо того, чтобы забрасывать своих подписчиков постоянными какими-то историями, где ты каждые 10 минут что-то пьешь, что-то делаешь и так далее, просто делаешь в конце дня вот такой отчетик.
2: А если человек одним и тем же делами занимается?
3: Это прикольный тренд, кстати. 9, 12, 3, я просто лежу.
2: Лежу вообще горизонтально и вообще не двигаюсь.
3: Или классно, лежу в разных местах, на пляже, или, в номере.
2: Или как в фильме «Туринская лошадь», где стоял у окна
3: и ничего не
2: двигался. Я на перемотке нажимаю, а мужик даже не дергается,
3: Сай,
2: понимаешь?
3: Ты не подозреваешь, что ты сейчас создаешь новый тренд вообще-то. Я реализую вот, это.
2: Утро, днем, вечером я ничем не занимался.
3: Как прошли твои выходные? Я лежал.
2: Я в режиме энергосбережения, понимаешь?
3: Делайте этот тренд, мама будет довольна.

0: Трек-прогноз на DFM.
1: What's up?
2: What's up?
1: Yeah. Сибиди-ба-ба-ба.
3: Трек-прогноз.
1: Ты посмотри, какая красавица. Всем и всегда она очень нравится. Все и всегда в гости ее ждут.

0: работать, нам пора!
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе небольшой дождь, ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластинная окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
1: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM. Бррр, бум, шакалака, йоу, дисборная. Ну что же, сегодня твой главный матч. Красиво дотерпеть до вечера и поднять кубок под названием «Выходные». А пока кофе, улыбка и дофаминовое шоу «Разбудильники».
1: Здесь Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, Диджи Саймон, черный перец.
1: Мы продолжаем игру «Разбирайка». Точнее, продолжаем принимать ваши максимально смешные расшифровки аббревиатуры «ДОМ». Сделать это можно в группе ВКонтакте под последним постом, в наших мессенджерах, в личку тоже отправляете. И версий так много, и они такие смешные. Я готова озвучивать.
0: Вот уже пишут, смотри, какое домашнее обжора мороженого. Сезон хотя, блин, мы ждем лета.
1: Сезонная история. Да. Так, дикобраз обязан модничать.
0: О, дикобраз. А ты видела дикобраз
1: вживую? Вживую никогда.
0: Это вот колючий...
1: Это он модный?
0: Ну, представь себе, колючая проволока, да? Замотали и из этого сделали животного. То есть побольше, чем ежика, вот очень интересное животное. И еще и стрелять, ну, со стрелами.
1: Вот то есть... не хотела бы, чтобы мне досталась иголочка.
0: Да уж. Дверь открыл, молодец. Дом.
1: Хвалите себя за мелочи. Дверь открыл, уже молодец. Давайте отдавайте мерч, пишет Татьяна.
0: Давайте.
1: Отдавайте мерч.
0: А если мерч еще не получил, точно он приедет. Обещаем. Так, давно ожидали матч. Вот сегодня матч есть? Надо проверить.
1: Не знаю, кстати.
0: Надо проверить.
1: Дом оскуфившихся миллениалов.
0: От слова «скуф» уже прилагательный «иди причастие» придумывай. Ой, мама мия.
1: Оскуфившихся миллениалов.
0: Оскуфшись. Вот это как...
1: Это какое-то просто шоу название нового.
0: Вот когда вот это...
1: Миллениалы, скуфы.
0: Вот, когда свет из ши-ши-ши-ся появляется, у меня мозги...
1: Ши-ши-ши-ся.
0: Да, мозги перестают работать. Там вообще нереально. Как и словообразование.
1: Слипшиеся пельмени тебя не пугают?
0: Оскуфши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-
2: пойдем сейчас чаек попьем, пуэр попьем. Как с чем там? С чем пьешь пуэр? Кофе, да?
1: Кофе.
2: Кофе пьешь с пуэром, да?
1: С миндальным молочком сегодня.
2: А, ты на миндалке сегодня? Mm-hmm. А, у нас миндальная связь, да? Ты на миндалке. А
1: параллельно будем ждать ваши смешные расшифровки в группе ВКонтакте под последним постом в мессенджерах. И не забудьте оставить пробушку. Как зовут? Где живешь? Кого надо разбудить?
2: Mm-hmm. А я-то думал, ну пойдем, не, мы сначала встретим пятницу, mm-hmm. а потом пойдем и вернемся, как Карлсон.
1: Да? Диктатор, как скажешь. Диктуй.
2: Мбаппе местный.
1: Местный чувак со странностями, а то у нас местный Мбаппе.
2: Да. Saturday, Sunday,
1: what?

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
2: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец. Акбала Омери Окуланджа.
1: Или местный Мбаппе. Второе имя.
2: Слушай, я же получил новую кликуху, да?
1: Да, у нас тут местный Мбаппе ходит.
2: Местный Мбаппе.
1: Мы получили заявки на пробушку. Кого нужно будить этим утром? Группа ВКонтакте под последним постом. Отмечайся, как зовут, где живешь и кому наша пробушка отправится. И в наших мессенджерах делай то же самое.
2: А сейчас у нас в мессенджере, не знаю, Ирина, она местная или нет. Но тут информация умалкивает. Так, доброе утро, пишет Ирина, Саймон и Катя. Спасибо большое за ваше утреннее шоу. Позитив, юмор и отличную музыку. Вы лучшие. Ну, зиба-зиб. Зиба-зивочка.
1: Даже не сказала пробушку, просто зиба-зиба сказала.
2: Да. Но мы все равно под пробушку именно в...
1: А, в качестве такой алаверды. Помнишь, что значит алаверды?
2: Алаверды, да. То есть в ответ, да?
1: Да, да, все правильно.
2: Ответная энергетика, да?
1: Да.
2: Вот. Алибирбеда.
1: Алаверды.
2: Алаверды.
1: Ну, почти.
2: Почти, да. Ну, поехали. Алина, включи ты сопку.

0: Кать пишет, разбудите меня и мою дочку Маргариточку, пожалуйста. А то мы еще спим, сонные мухи, очень спать хочется. В Нижнем Новгороде 31 градус, у нас пекло, приезжайте к нам греться.
1: 31 градус.
0: Да, а Настя, линейный продюсер нашего эфира, как раз туда едет.
1: Ну, кстати, по моему совету, кстати, да, Нижний Новгород, мне город очень нравится. Вообще, классно.
0: Я загар хочу я, а в Нижний едешь ты. Почему?
1: Причем этот город надо видеть и летом, и зимой. То есть они абсолютно разные. Ну, как и, наверное, каждый второй город, да, наверное, да? Но Нижний — классный город. Ну что ж, поехали. Нижний, включи тусовку. Yo, people! Woo! Hey, music! DJ! Hey, come on!

0: Отлично. Ну что ж, работаем дальше, да?
1: Mm-hmm.
0: А еще работаем. Вот Игорь Яковлев отметился у нас в мессенджере. Доброе утро, Кача и Саймон. Пожалуйста, передайте привет директору курорта. Ух ты, такой бывает, да? Ольге Сергеевне в Новочебоксарске.
1: Все, я хочу новую профессию. Я хочу быть директором курорта.
0: Это же счастье,
1: это
0: да?
1: Это так круто.
0: Да, вообще.
1: Чем
0: да?
1: работаешь? Я директор курорта.
0: То есть это как будто...
1: Это ты вообще как будто первый человек в городе.
0: То есть в ее обязанности входит именно...
1: Отдыхать.
0: Гонимат аниматоров, да? То есть как прораб гоняет рабочих, да? То есть давайте...
1: А ну веселей! Вот. Кислотный диджей!
0: Давай веселей!
1: Это на самом деле песня директора курорта.
0: Прикольно! Как классно вообще!
1: Катенька, Саймон, привет! Разбудите мою любимую супругу Марью из горного Алтая. А то ее настроение похоже, как у кролика из мультика «Тайная жизнь домашних животных».
0: Ой, потрясающий фильм!
1: Да?
0: Вообще потрясающий! Потрясающий фильм, рекомендую. Вау!
1: От Вячеслава Марьи. Okay. Прогушка.
0: Угу. Так, все, я загрузил трекан.
1: Всем директорам курортов.
0: Знаешь, как я их представляю? Директоров курорта. Вечный у них загар. По сезону, короче. Поехали.

0: Настроение пятничное, Катя.
1: И как всегда, футбольное. У нас игра «Разбирайка» впереди, точнее, итоги нашей игры. Скоро выберем самую смешную расшифровку аббревиатуры ДОМ, ДОМ. Есть еще возможность принять участие в нашей игре. Отправляйся в группу ВКонтакте, под последним постом тебя ждем, и в наши мессенджеры. Скоро определимся и вручим фирменный мерч от Радио ДФМ.
0: ДОМ, да он Мбаппе местный. Ну что ж, это шоу «Разбудилники». Дорогой, дорогая, включи...

0: Ради FM шоу «Разбудильники».
1: 30 лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. Завтра в 15 в ДФМ. Топ 30.
2: ДФМ Топ 30. ДФМ.
1: Реклама.
3: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от ТАО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
4: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Принять при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту. Озон.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру 16+.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+.
6: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
7: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
8: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Welcome back and right now.
11: А теперь тусовка.
10: On DFM.
11: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Разбирайка. Разбирайка.
2: Акуна Матата, the people. Всем житухи без проблем. Это анти-грустин шоу
1: «Разбудильники».
2: Она показывает желтые карточки грусти. Катя антигрустинова Бодрова.
3: Пессимизму всегда вручит красную карточку диджей Саймон.
2: Сейчас игра «Разбирайка», где расшифруем все, кроме зарплаты.
3: Аббревиатура «ДОМ». Вот что нужно было максимально смешно расшифровать. Мы проводили эту игру на протяжении всего эфира. Сейчас подведем итоги. Группу ВКонтакте под последним постом зачитываем здесь и в наших мессенджерах.
2: Так, какие варианты мне понравились? Диван — основное место. Вот это в личку прислали.
3: Думаю, очень много. Катюш, да брось ты. В пятницу тем более. Зачем оно надо? Думать очень много.
2: Понял. Татьяна пишет у нас в мессенджере. Нет, это не эфирное сообщение. Другая Татьяна, это дом. Дом — это Даша отравила муху. А что муха тебе сделала-то?
3: Думаю, отметелить медведя.
2: Ого.
3: Александр, я думаю, не стоит оно того.
2: Как тебе такое сообщение? До обеда мучаемся.
3: Жиза.
2: Жиза.
3: Давай отведаем микстуры. Имеется в виду твоей рубрики.
2: Да он Мбаппе, это мы уже читали. Так, Дима Охрип молчат.
3: Доставка. Дима Охрип?
2: Охрип молчат. Он долго молчал, что разучился говорить, да?
3: Не, наоборот, Охрип помолчи.
2: Чтобы восстановили связки. Это приказ. Дима Охрип молчат.
3: Ты же местный Мбаппе, вот диктуй.
2: Диктуем, да, все. Дима, не говори, да, я понял.
3: Дай омлет мне, кричит Константин.
2: Вау, а как понять-то, дать ему омлет? Это как понять-то?
3: Завтрак.
2: Понял, окей, я понял. Так, дай опять Мбаппе.
3: Дзюба здесь появился. Дзюба отдал мяч.
2: О, прикольно. Так, что еще тут еще было такое, которое мне реально понравилось? Душ, одеяло, мечты.
3: Двоечника отчитывает мать.
2: Доел оливье молча. Тоже норм, да? Ваших много хороших.
3: Потрясающе, да. Единственная сложность в том, как бы выбрать лучший комментарий. Да, мне сильно понравились версии Татьяны, которая как бы призывает нас к чему-то. Например, давайте отдадимся морюшку. Мне понравилось очень это. И что-то еще от нее прилетало в похожем формате.
2: Татьяна вообще ждет, да, вообще?
3: Давайте отдавайте мерч, вот она нам заявила.
2: Дайте ей мерч?
3: Да.
2: Она
3: Мбаппе.
2: Я уважаю
3: таких девушек.
2: Вот она Мбаппе, Приказывайте сразу мерч ей даешь.
3: Слушаемся и повинуемся, Татьяна. Фирменный мерч от Радио ДФМ достается тебе.
2: Причем привезем и станем на коленках. Что ж, помоги тогда выбрать, вот, Катя. Диван — основное место, денег опять мало.
3: Грустно.
2: Доел оливье молча. Да он Мбаппе. Что тебе больше понравилось?
3: Давай про Мбаппешечку, актуалочка.
2: Да он Мбаппе? Ладно, дом. Диктатор, ты сказал все? Мы
3: да
2: выполняем.
3: Он, еще раз. Да он Мбаппе?
2: Да. Да он Мбаппе. То есть он, о, Мбаппе. Мбаппе.
3: Это точно он? Да, он Мбаппе.
2: Он, да, да. Напялил форму и сразу мы все испугались.
3: Ребят, ладно. Поздравляю.
2: Молодцы. Вы получаете... кстати, да он Мбаппе. Кто прислался? Андрей. Вот,
3: Андрей и Татьяна. Вы победителя, забираете фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: Все по приказу Мбаппе.
0: Разбудил!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Катя – это Екатерина, а батя не е... Ой.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 28 градусов. Ясно, по данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе небольшой дождь, ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
9: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
10: Зачем Мальдивы, если есть Aqua Village World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
11: Ну что, решаем, у кого вечером соберемся? А давайте у Сурена. У него большие кресла-мешки от чудо-кресла. Места хватит всем и отдохнем по полной. Чудо-кресло – непромокаемые кресла-мешки для улицы и дачи. Магазин в Ростове на улице Страны Советов 3.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Бонжурчик, ди курорт, иди курортнее директора. Это официальные поставщики бодрячка в твои уши. А вместе мы шоу
3: «Разбудильники».
2: Она умеет читать желтые, красные и мемокарты. Катя Бодрова.
3: Здесь тот самый Саймон.
2: В студии наша мема... То есть...
3: Что?
2: Переворачиватель...
3: Не обзываешься.
2: Переворачивал тело пингвинов.
3: Пингвинов?
2: Да.
3: Почему?
2: Это доброе дело же.
3: Хорошо.
2: Вот, ну, и, соответственно, мемоскоп, который является предсказанием, запашком позитива.
3: Сегодня звезды расскажут, какой ты супергерой.
2: Вау, окей, а кто Супермен? Это не Овны?
3: Овны – Аквамен. Звезды сообщают, без вас море волнуется. И намекают, пора взять отпуск.
2: Раз, море волнуется. Два, море волнуется. И вылетает Джейсон Момоа. Так, тельцы.
3: Нео. Чтобы жизнь не казалась симуляцией, сделайте сегодня что-то по-новому.
2: Какую таблетку возьмешь? Красную или синюю?
3: Я подумаю.
2: Близнецы.
3: Росомаха. Сегодня вы максимально выносливы. Даже если жизнь царапает, регенерация включена.
2: А ты знаешь, как называется росомаха, который слушает регги?
3: Нет.
2: Растамаха. Но он же растафариан. Ну что ж, дальше раки.
3: Дэдпул. Включайте чувство юмора на полную мощность, и тогда все задачи будут решаться гораздо легче.
2: О, да, я у него брал интервью вообще, ну...
3: У Дэдпула?
2: Ну, у Дэдпула в том числе.
3: Он реально есть?
2: Райан Рейнольдс, да.
3: Я хочу с ним познакомиться, поугарать.
2: А ты видела видео, по интернету гуляет, где он просто по улице ходит без охраны вообще? Один ходит вообще.
3: Дэдпул опять же?
2: Дэдпул и Райан Рейнольдс, да. Пошел за хлебом.
3: Райан
2: Рейнольдс. Да. Не Рей, а Рейнольдс.
3: Хорошо.
2: А ты Рей говоришь, наверное? Ладно, пусть будет так. Львы.
3: Тор. Вы входите в любое помещение громко и с молнией. Скромность не ваш жанр.
2: Знаешь, пословица, да? У человека, у кого молоток, во всех проблемах он видит гвоздь. Только гвоздь видит, да. Дальше девы.
3: Доктор Стрэндж. Сегодня вы все рассчитали на 5 шагов вперед. Управляете временем, пространством и чужими ошибками.
2: Который играет твой любимый актер, да?
3: Бенедикт Камбербэтч.
2: Камбербаха. Так, весы.
3: Халк. Сегодня вас лучше не злить. В любой момент терпение лопнет вместе с рубашкой.
2: Зеленый, как после новогодней ночи, блин. Халк. Так, дальше скорпионы.
3: Енот-ракета. Это вы только снаружи милые и пушистые, а внутри кипит энергия, дерзость и желание спасти этот мир.
2: Да, енот бешеный, конечно. Стрелцы.
3: Звездный лорд. Сегодня вы спасаете мир под любимый плейлист. Немного авантюризма, много драйва и ни капли скуки.
2: И у тебя плейлист из 80-х, да? Он же любит такие треки, Звездный лорд. Так, козел.

0: стать лучшей версией себя.
1: И про Илона Маска?
0: Про любую рыбку.
1: А, окей. А змееносцы?
0: Только что прилетело от звезд сообщение. Ну, про змееносцев.
1: Неужели?
0: Вот только что.
1: Вообще раз в году.
0: Итак, какой вы супергерой? Вы вратарь Кабу Верде. Вазиньо! Вы супергерой в реальной жизни.
1: Кстати, у меня сегодня видео выпуск микстуры Саймона, как раз Вазиньо у меня главный герой там, так что загляни ко мне в DGMC Саймон, вот, и смотрите, как Вазиньо теперь уже супергерой. Ловит мяч, знаешь, на расстоянии полкилометра, потому что у него рука увеличивается, как резиновая.
0: Да.
1: Как Москва.
0: Так и есть.
1: Как Москва. Ну что ж, спасибо за внимание. Это Мемоскоп. В шоу «Разбудильники» на радио DFM. Ну, как настроение?

0: слушай шоу «Разбудилники»
1: на радио DFM.
2: Реклама.
3: Опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
5: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: В мелкой поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
12: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
13: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
16: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.

0: Крокетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предпринимается.

0: предсказуемо, без скрытых списаний и комиссий, чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО «Т-банк» на tbank.ru.
1: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Готовимся к вечеру пятницы правильно. Диван, попкорн, пульт и киноподборка от Саймона. Рубрика «Киносай», поэтому открываем заметки и записываем.
2: Alright. Ну что же, что у нас сегодня? Сегодня в «Киносай» два сериала на выходные. Я кинанутый на всю голову, поэтому у меня в мессенджере DJ MC Саймон всегда можно найти что-нибудь по вкусу. Вот, и посмотреть. Итак, начинаем. Спешу сообщить, что начался третий сезон классного сериала «Укрытие».
1: Не смотрела? Да, не смотрела.
2: Кстати, на нескольких сайтах «Бункер» просто пишут. А так, это «Укрытие». Представь себе такой сюжет. В будущем 10 тысяч выживших людей живут в гигантском бункере на 144 этажа под землей. Прикинь?
1: Жуть.
2: Они верят, что внешнего мира больше не существует, а воздух отравлен. Так проходит год за годом, пока однажды система не дает сбой. Сериал, кстати, основан на популярной антиутопической трилогии писателя Хью Хауи.
1: А, то есть можно еще и почитать.
2: Да. Есть слово world building, то есть в кино, в книгах, в видеоиграх оно переводится как миропостроение. В этом сериале world building просто находится на высшем уровне. То есть как мир сам построен, да, и как это интегрируется с историей.
1: Интересно.
2: Да, «Укрытие» — это топ. Сейчас уже третий сезон стартовал, первая серия уже лежит, так что бон аппетит. Далее! Напоследок, топовый сериал «Ваша честь». Не смотрела?
1: Почему мне так знакомо?
2: «Ваша честь».
1: Может быть, ты рекомендовал мне за эфиром, так рассказывай сюжет.
2: Возможно, за эфиром я рекомендовал. Судья, который всю жизнь ставил закон выше всего, однажды узнает, что его сын сбил мотоциклиста и скрылся с места аварии.
1: Угу.
2: А жертва оказывается сыном криминального авторитета. Теперь честному судье придется пойти на сделку с совестью ради спасения единственного сына.
1: А вот это даже интереснее, психологические триллеры.
2: Да, а ты не смотрела все равно,
1: нет,
2: да?
1: В итоге не смотрела, мне
2: Тогда
1: кажется.
2: Тогда я порекомендую посмотреть и израильский оригинал, американский и российский ремейк. То есть три
1: фильма про один и тот же сюжет?
2: Три сериала, да, один и тот же сюжет, но я их все уже посмотрел.
1: Когда ты успеваешь?
2: Ну, вот со временем.
1: Один и тот же сюжет в трех странах?
2: Да, причем...
1: Идите сюда.
2: Да, причем в американском ремейке играет Брайан Крэнстон. Это «Во все тяжкие». Breaking Bad. В русском ремейке Олег Меншиков и Алексей Серебряков. Ты сначала посмотрел?
1: Русскую версию посмотрела.
2: Да, посмотрел уже
1: русскую? Хотела бы посмотреть.
2: Ну, кстати, они все на высоте. Все четко ваши поработали. Я сначала посмотрел с Брайан Крэнстон, а потом выходит русский ремейк, а потом только узнал, что вообще оригинал именно израильский сериал. Так что израильский вариант просто называется «Судья». Всем бон аппетит. То есть выбирай уже, но куда переместиться, в зал суда или в бункер. Иди, народ. У нас «Укрытие» и «Ваша честь».
1: Приятного просмотра.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Yeah. Чик-чик-чик, бум!
2: Рэп-прогноз.
1: Ты посмотри, какая красавица, всем из

0: Нам пора.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 28 градусов. Ясно, по данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе небольшой дождь, ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Trio Motors. Даватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Trio Motors.
4: Судоходная компания «Дон Тур» зовет в гости к казакам. Каждую пятницу, субботу и воскресенье с апреля по октябрь однодневный экскурсионный тур на теплоходе в станицу Старочеркасскую. Древний храм, курень и легенды Вольного Дона ждут вас. А также увлекательная прогулка по акватории Дона. Спрашивайте билеты в кассах на городской набережной в отделе продаж по телефону 3226-226 или покупайте на сайте dontour.ru. 0+. ООО «Судоходная компания «Дон Тур». УКРН 107-616-4758. Ростов-на-Дону. Улица Береговая, 12. Строение 3. Помещение 2.
3: Лето становится громче вместе с Папа Пап. 10 июля зажигательная вечеринка с диджеем. 11 июля на сцене кавер-группа «Хулиганы». Любимые хиты, живой звук и атмосфера, в которую хочется возвращаться снова и снова. Сбор гостей в 22:00. Не забывай, прямые трансляции матчей чемпионата мира по футболу в Папа Пап. Папа Пап. Максима Горького 151. Бронь столиков плюс 7-988-990-10-11. 18+.
5: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
6: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
7: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
8: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластинная окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит, как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы поговорили про тренд, который точно понравится твоей маме. Назвали три вещи, которые делают только взрослые. А еще дали прозвище Саймону. Теперь он местный Мбаппе. Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И как сказал мой кошелек после шопинга, я худею.
2: Ну, значит, я приказываю, чтобы у тебя в кошельке всегда были деньги.
1: Диктатор.
2: Да, кошелек.
1: Местный диктатор, местный Мбаппе.
2: Кошелек давай, чтобы всегда были деньги. Понимаешь, чтобы Катя без денег не осталась. Раз на то пошло. Ну что же, я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец, Акбалао, Мерио, Куланджа. Ди народ, пятница, это вообще-то чемпионат мира по лени. Где ты главный нападающий турнира? Пусть кофе будет твоим тренером, настроение капитаном, а выходные золотым кубком. В соцсетях я диджей МС Саймон, латинскими буквами, целую, люблю, не могу. Давай теперь встречаем постоянный праздник, который всегда приходит вовремя.
1: Пятницу.
2: Yeah. Friday, наш гимн. Saturday, Sunday. What? Сейчас сериалчики. What?
3: Ой, люди еще работают.

0: На самом деле правильно делаю Тиесто вместе с Брайаном Грейс, что одним прекрасным местом все-таки не ограничивается, да? Beautiful places. В преддверии выходных нужно таких местечек, как мне кажется, знать как можно больше, чтобы успеть и туда, и сюда, и главное, со всеми увидеться. Ну, давайте постараемся это сделать. Меня зовут Тимур Белов, всем от меня улетает огромный привет. Поздравляю вас с пятницей, проводим этот день вместе. Ну, за бодрое утро скажем давайте еще раз спасибо нашим ребятам-разбудильникам, Саймону и Кате. Это, как всегда, было очень круто. Спасибо, что будете всех, кто, собственно, не в состоянии взбодриться самостоятельно. Спасибо, ребят, спасибо. В понедельник вас ждем. Ну а в ближайшие минуты будем бодриться с помощью музыки. Отличные треки у нас впереди. Sonic Sky и также Али Фабан. Body Talk. Впереди. Включи тусовку.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening show on DFM. Импровизация высшей пробы.
2: Работа в кровати приводит к выгоранию. Ой, ну не знаю. Не знаю. В принципе, знаете, к выгоранию сама работа приводит. А вот в постели вы, пожалуйста, вот это вот можно уже вычеркнуть из этой формулы.
3: На, в постели, наоборот, зажигаешь как-то или выгораешь?
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
4: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
5: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфарктах миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
3: «Корона».
4: Имеются ограничения.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Надеюсь, кто-то успел еще подвигаться. Ну а теперь давайте немного чайной церемонии из фарфоровых чашечек. Вы не против? Вот компания Bugatti не против, например. Она представила гиперкар с отделкой из фарфора. Угу, именно из этого материала, да, вы ничего не послышалось. Гиперкар получил название V16 Mr. Blanc Eternal, в отделке которого, собственно, использовали настоящие фарфор ручной работы. Проект сделали вместе с королевской фарфоровой мануфактурой Берлина. Очень долго над этим проектом трудились, но наконец-то добились какого-то результата. Детали разместили, внимание, в самых неожиданных местах, на крышках баков, эмблемах, крышке двигателя, рычаги переключения передач, решетках динамиков и центральной консоли. Много деталей фарфоровых. Фарфоровая такая машина получилась. Я теперь представляю, с какой осторожностью придется парковаться. Ой, я как представил, мне прям плохо стало.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе небольшой дождь. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
3: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
4: Забудьте о суете на бензоколонках. Гибридный кроссовер «Джили» – это свобода без компромиссов. По городу вы передвигаетесь на чистом электричестве, наслаждаясь тишиной и нулевыми затратами на бензин. А для дальних поездок у вас всегда есть альтернатива. Преимущества очевидны. Экономия до 943 километров на одном баке. Будущее уже в «Джили» Триа Моторс на Текучева 350А. Попробуйте гибрид в деле. Этот драйв стоит испытать. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет.
5: Тогда включаю. Let's go,
7: время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
4: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
11: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
12: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
13: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
14: «Бигл». Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
15: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: получить подарки, ну и заодно провести время с пользой. Впереди у нас игра под названием «Кинобрейк». Сегодня я загадаю вам либо какой-то фильм, либо сериал, либо героя, поэтому звоните, если желаете принять участие. 8495-956-1012. Удачи!
1: Реклама. Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани, о пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Чек-лист для поездки за границу, документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
6: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени и почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Всем, кто любит совмещать приятно с полезным, эта игра посвящается Кинобрейк. Начинается в эти самые секунды на Радио ДФМ, и сегодня в нем принимает участие Алексей, который является организатором квиза из Смоленска. Квиз он любит, вопросы, я так понимаю, задавать тоже обожает. Алексей, привет, доброго дня, желаю тебе, здравствуй.
1: Привет, привет, и тебе дня хорошего.
0: Сколько вопросов ты сегодня уже успел задать тем людям, которые тебя окружают? Много?
1: Ноль, я только проснулся.
0: Тогда доброго утра тебе, Лешечка. По трем подсказкам нужно угадать загаданный фильм, сериал, актеры или герои. Сегодня это герой, как ни странно. Подсказки, в принципе, готовы. Ровно три штуки. Я надеюсь, ты тоже.
1: Я тоже.
0: В таком случае, давай, попробуем угадать его.
2: Подсказка первая.
0: В современном мире этот герой ведет образ жизни типичного пенсионера. Он, как обычно, как все пенсионеры. Ну, не как все. Подождите. Он может ворчать, он может ругать ЖКХ. И, несмотря на свой возраст, у него есть такая уникальная сверхспособность. Он умеет отрываться от земли и парить в воздухе, ну то есть левитировать. Представляешь, какая у него способность такая удивительная, а?
1: Ну, примерно, да.
0: Левитировать так с кровати. Хоп, подпрыгнул и пошел умываться, да.
2: Подсказка вторая.
0: Его полное имя звучит очень пафосно, а отчество заканчивается на Убович, что, собственно, сразу выдает его принадлежность к сиязыческим временам.
1: Да.
0: Очень интересно.
1: Намного все сложнее стало.
0: Да, я наоборот усложнил. Ладно, я надеюсь, после третьей подсказки все наоборот упростится. Итак, давай ее возьмем. Обязательно надо взять, не отказываться от нее.
2: Подсказка третья.
0: Персонаж этот весьма предприимчивый, он умеет деньги зарабатывать. И вот как он это делает, давай послушаем его короткую историю. Вот, пожалуйста.
3: Торговать нужно тем, что имеет спрос. Между прочим, дед Слава в свое время на чесноке состояние нажил. Ты ж слышал, что вампиры типа чеснока боятся?
0: Как ты думаешь, Алексей, кто это был сегодня? Какой
1: Слушай,
0: герой?
1: Я не знаю, как-то это было ли изначально заготовлено, либо потом подстроили, потому что узнали, что я из Смоленска, но это, я не помню его имя, это Верни Дубович. Это тот самый из вампиров средней полосы.
0: Угу. Ну что ж, давайте проверять, дорогие друзья. Совершенно правильный вариант ответа. Да, Святослав Вернедубович, он же дед Славы из сериала «Вампиры средней полосы». Ты все правильно сказал. Выбран он был не только потому, что ты из Смоленска, но и потому, что тот самый человек, который играет Святослава Вернедубовича, актер Юрий Стоянов, сегодня отмечает день рождения. Поэтому вот столько приятных, Алексей, совпадений для тебя именно сегодня.
1: Все не случайно.
0: Пятница однозначно для тебя будет удачной. Ну, во-первых, угадал в кинобрейке загаданного героя. Во-вторых, получаешь фирменный мерч от Radio DFM. В-третьих, это уже ты сам решишь, что у тебя сегодня будет на завтрак. Ладно?
1: Да, спасибо.
0: Это пусть будет третий сюрприз.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе небольшой дождь. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти.

0: Club Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
4: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев.
6: Звери. Натапай больше всех на этой неделе.
5: И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
7: Категория 18+.
8: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору.
10: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Party time. On DFM. Come on. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 32 градуса и переменная облачность по данным Яндекс. Погода сегодня в городе небольшой дождь, ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 34 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.

0: Сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
3: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
4: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках.
5: Мультлюс.
6: Судоходная компания «Дон Тур» зовет в гости к казакам. Каждую пятницу, субботу и воскресенье с апреля по октябрь однодневный экскурсионный тур на теплоходе «Станица Старочеркасскую». Древний храм, курени и легенды Вольного Дона ждут вас. А также увлекательная прогулка по акватории Дона. Спрашивайте билеты в кассах на городской набережной в отделе продаж по телефону 3226-226 или покупайте на сайте dontour.ru. 0+. ООО «Судоходная компания «Дон Тур», УГРН 107-616-4758, Ростов-на-Дону, улица Береговая, 12, строение 3, помещение.
7: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
8: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ТФМ.
9: ТФМ. ТФМ. Party time. Party time.

Сейчас в Ростове плюс 32 градуса и переменная облачность по данным Яндекс. Погода сегодня в городе небольшой дождь, ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 34 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.

0: DFM. Радио DFM.
1: DFM.
0: DFM.
1: В Москве полдень. Радио DFM.

0: На Radio FM Sky. Так называется работа, которую послушали только что. Ну, а в этот момент я предлагаю все-таки установить контакт. Поэтому давайте, признавайтесь, дорогие друзья, чем занимаетесь, где в этот момент слушаете Radio FM. Даже если вы находитесь на работе, можете записать голосовое сообщение шепотом, чтобы только мы услышали. Поэтому давайте, вот это вот не отвертеться. Я занят, я все такое. Занят? Расскажите, чем вы заняты. Это же хорошо, мы все узнаем, да? Жду ваши голосовые или текст, как вам удобнее. В Максе все принимается. 965-115-5-115. Ну и пока вы там набираете, нажимаете на микрофончик, чтобы записать голосовое. Пару слов о музыкальных планах на завтра, на субботу.
1: DFM Radio. Best tracks of the week. Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number three.
2: Главную тройку прошлой недели открывал трек Body Talk. Это Алифабан и Рене Миллер.
1: Второе место. Number two.
2: Как Фениксу возродиться не получилось, спустились с первой строчки на второе. Феникс, собственно, это Маршмелло и Почек Гуд Мэн.
1: Первое место. Number one.
2: А вот лидером прошлой недели снова стал трек «Don't Wanna Go Home». Это «Медуза» и «Henry Camomile».
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на Радио DFM. DFM Top 30. DFM. Реклама.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест Драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
6: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
7: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
1: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
8: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка
8: on DFM.
1: DFM. Потому что Радио DFM. DFM.

0: А мы тут, собственно, с вами занимаемся очень полезным делом, устанавливаем контакты и сообщаем, кто где слушает Радио ДФМ в это самое время. 12:24 по Москве. Я не знаю, какое время в вашем городе, но в любом случае признавайтесь, что вы делаете, чем занимаетесь. Макс 965-115-5-115. Гоша пишет: у нас во Владивостоке уже давно вечер, поэтому планирую встретиться с друзьями и как следует погулять. Хорошей вам прогулки. Привет, ДФМ. Слушаем вас на рыбалке. Привет, Насте, Никите, Толе, Алихану. Лучшая команда рыбаков. Ну как, ребятки, у вас там рыбалочки проходят, а? Следующее сообщение. Готовлю борщ. Пирожки с капустой и с картошкой уже готовы. Еще чуть-чуть. Буду отдыхать от Светы. Вот еще Дмитрий пишет нам. Нахожусь на даче в отпуске. Слушаю вас. Всем хорошего настроения. Дим, хорошего тебе отпуска. Еще одно послание. Играю в плойку. Заодно слушаю ДФМ. Жду любимую, когда она уже придет домой, чтобы ее как следует обнять. От Валеры. Ну, короче, Валера совмещает несколько дел одновременно. Молодец, хорошо получается. Сейчас любимая придет, еще делишек накидает. Вообще будет супер.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 33 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе небольшой дождь, ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 34 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
3: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
4: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триа Моторс». «Джили» — это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новые гибридные «Джили» «Триа Моторс». Ростов-на-Дону, Текучева 350А.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
9: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
7: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все, за что вы любите «Радио ДФМ», теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на «ДФМ» с телефона и скачайте.

Ну и правильно, собственно, поступает. Ну а что касается наших планов на ближайшее будущее, впереди у нас ожидается игра-квиз. Сегодня в пятницу мы будем подводить итоги и выбирать самого лучшего участника. Ирина претендует, у нее 7 правильных ответов вчера. Буквально вот она такой результат продемонстрировала. А если вы, например, сегодня желаете получить подарки за участие, ну и вполне возможно стать самым лучшим, тогда звоните.

0: ему на суточную.
1: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани, о пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
9: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.

0: Ноября по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru 6+. РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля Гараж Фест. Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колизее. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на Игора Драйв. Билеты на сайте Автодрома. 0+.
2: Up the next.
1: А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что Радио DFM.

0: понятное дело, будем подводить итоги и выбирать самого лучшего. Мы этот процесс любим вдвойне. Не только отвечать на вопросы и определять самого сильнейшего. Вот, пожалуйста, у Ирины, которая принимала участие вчера из Москвы, у нее очень хорошие показатели. 7 правильных ответов за одну минуту. Ирочка, привет, доброго дня, желаю тебе, здравствуй.
1: Здравствуйте, здравствуйте, всем привет.
0: Ну, у тебя нашелся соперник, Артем из Смоленска. Он желает тебя опередить. Посмотрим, как это у него получится
2: привет,
0: сделать.
2: Привет,
0: привет, Артем.
2: Привет,
0: Ирина,
2: привет.
0: Ирина, вы можете
1: привет,
0: познакомиться,
1: привет.
0: Заодно что-нибудь пожелать
1: привет,
0: Артему
1: Артем.
0: Перед его игрой.
2: Да. Я удачи желаю.
1: Я желаю, чтобы ты ответил на 2 вопроса меньше, чем я.
2: Окей.
0: Хорошо. Ирочка, оставайся на связи. Считай количество правильных ответов, Артем. Ну а нам с тобой играть. Я тебе желаю удачи от чистого сердца. Внимание, сегодня у нас 10 июля, пятница. У нас есть ровно 1 минута, и она начинается прямо сейчас. Первый вопрос. Всемирный день жареного мяса. Какой заостренный предмет используют для нанизывания мяса и приготовления шашлыка? Как он называется? Это правильный ответ. Полностью прожаренный стейк из розового мяса. Это medium или well done? Розового цвета, прошу прощения.
2: Medium.
0: Нет, на самом деле это well done. Правда, что во время жарки иногда используются кулинарные термометры, чтобы узнавать температуру внутри стейка?
2: Да.
0: Да, совершенно верно. 148 лет назад в Великобритании впервые в мире футбольные арбитры начали использовать это. Что именно? Угадай по звуку.
2: Свисток.
0: Свисток, да. День рождения у актера Юрия Стоянова. Как называется сериал, где он сыграл главного героя Святослава Вернидубовича?
2: «Вампир в среднем классе».
0: Естественно. В каком российском городе происходит действие этого сериала? В Смоленске или в Санкт-Петербурге?
2: Смоленск.
0: Смоленск, да. Отмечается праздник День любви к капибарам. Продемонстрируй словами, эмоциями, насколько сильно ты любишь этих животных. Вопросы школьной программы. Какая часть речи обозначает действие предмета и отвечает на вопросы, что делать, что сделать?
2: Глагол.
0: Что ты сказал?
2: Глагол.
0: Сказал правильно, да. Итак, Ирочка, сколько правильных ответов ты насчитала?
1: 7.
0: Подождите.
2: На 2, как и планировали.
0: Тут вот второй вопрос. Полностью прожаренный стейк без розового цвета. Это medium или well done? Ну, правильно, да, well done. Medium — это когда там розовый цвет все-таки остается.
2: А мне показалось наоборот.
0: Наоборот. Не-не-не, немного по-другому тут была формулировка. Итак, шампур засчитано, well done мимо. Термометр есть, футбольный свисток есть, вампиры средней полосы, Смоленск, любовь к капибарам и глагол. 7 правильных ответов, да, семерочка тоже. Это получается у нас сегодня ничья. 2 лучших участника квиза. Ирочка, великолепно, потрясающе, позитивная девушка. 7 правильных ответов. Москва.
1: Ура!
0: И также Артем. Тоже 7 правильных ответов из Смоленска. Пятница у нас завершается, и, по-моему, продолжается замечательно, да? Вот так бы всегда, ничья. Ир, твое заклинание, получается, сегодня не сработало.
1: Я не умею желать плохого. Я хороший. Я болела за Артема, переживала.
0: Какая ты у нас умница. Молодец. Замечательная девушка.

0: Разрешаю себе смеяться над тобой не только утром, но и днем, и вечером, и особенно в пятницу, когда ты прекрасно понимаешь, что впереди выходные, суббота, воскресенье, которые ты очень сильно ждал. Это «Елка», «Проще» на Радио ДФМ. Включайте тусовку, будьте с нами, много чего интересного впереди.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 33 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе небольшой дождь, ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 34 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской под Таганрогом» всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-60.

0: Всем привет, друзья! С вами ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. Сегодня я буду спасать вас от скуки. Если вы в пробке, то мы будем ехать вместе. Если на работе, делайте вид, что слушаете своего начальника, как это делаю постоянно я, и делайте громче. Это радио DFM. Не переключайтесь, будет круто, я вам это обещаю.
1: Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
3: «Корона».
4: Имеются ограничения. Подробнее на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО «Платежный центр ООО». Лицензия Банка России номер 3166К от 14.04.2014 года. Город Новосибирск, улица Кирова, 86. УГРН 102-540-00-2968. Категория 6+.
2: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
3: «Корона».
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
9: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
10: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
11: Welcome back, and right now.
12: А теперь тусовка
11: on DFM.
12: DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: Самое время поиграть на радио DFM. Номер нашей студии плюс 7-495-956-112. Как говорится, сколько волка не корми, он все равно позвонит на радио DFM. И вы дозваниваетесь, буду дарить вам наши фирменные подарки. Конечно, настроение плюс 7-495-956-112. Звоните мне прямо сейчас. Я жду.
1: Реклама. Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
2: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 50%.

0: другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru 6+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
4: А дальше тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Итак, до нас дозвонился Виктор из Ростова-на-Дону. Он работает у нас начальником теплового цеха. Виктор, привет! Как твое настроение, друг мой?
1: Настроение по кайфу, на больничном.
0: А что у тебя случилось?
1: Так, со спиной проблема.
0: Со спиной? Я понял, тебе нужен квасовая ванна. Попробуй полежать в ванне с квасом. Слушай, Виктор, расскажи нам, как ты думаешь, сколько тебе денег в месяц нужно, чтобы ты был счастливым?
1: Там рублей 370.
0: И все, и будет полное счастье.
1: Ну, не счастье, но...
0: Ну, будет неплохо.
1: Ровно, да, чувствовать себя буду.
0: Да, спина не будет болеть, да?
1: Ну, я думаю, да. Да, это последствия борьбы в школе.
0: В школе? Так ты в школе учишься?
1: Нет, уже нет. Ну, в 10 классе на КМС греко-римской сдавал.
0: И сейчас травма дает о себе знать, спустя сколько-то лет.
1: Да.
0: Ну, хорошо.
1: Нет, 40.
0: 40. Ну ладно, хорошо. Но... Давай теперь поиграем, забудем про твою травму. Смотри, игра будет называться наоборот. За 30 секунд я назову тебе 5 поговорок, тебе нужно закончить их неправильно.
1: Я понял.
0: Это максимально легко и просто. Ты готов за 30 секунд закончить?
1: Я готов, да.
0: 3,
1: да,
0: 2, да, да, 1. Погнали. В каждой шутке есть доля...
1: Шутки.
0: Один раз отмерь, 7 раз...
1: 7 раз еще раз.
0: Да без разницы, блин. 7 раз отмерь.
1: 7 раз еще раз отмерь.
0: Отлично, хорошо. Мал золотник, да?
1: Да, большой.
0: Хочешь кататься, люби саночки?
1: Люби саночки. Просто.
0: Ладно, теперь от меня. 2 жигули лучше, чем один.
1: Что еще раз?
0: 2 жигуля лучше, чем один.
1: Сейчас я должен неправильно ответить.
0: Да, говори еще что угодно. 2 жигуля лучше, чем один.
1: 5 жигулей лучше, чем 4.
0: Ясно. Я тоже так думаю. Я тебя искренне поздравляю. Я очень хотел тебе подарить наш фирменный «Жигуль», но у нас его не осталось, поэтому дарю тебе нашу фирменную кружку от Radio DFM. Как говорится, лучше синица в руке, чем дятел в кармане. Кому, Виктор, будем передавать приветы, друг мой?
1: Приветы. Ну, перевед приветы всем. Никто, наверное, не узнал. Если кто-то узнал, вам всем привет. Семье привет. Сыну, жене, родителям. Всем привет. Всем привет, всей стране привет, ребята, давайте кайфовать лето, получаем удовольствие, живем в радость.
0: Красавчик Виктор, он передает привет всем тем, кто меня не знает.
2: Реклама.
3: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластинная окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит, как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
2: Телефон рекламной службы Radio DFM в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

Рубрика новостей «Курам на смех». В зоопарке Токио у одного из пингвинов обнаружили тайник. А смотрители никак не могли понять, куда пропадает инвентарь, пока не застали пингвина по имени Пиксель во время кражи ножа для нарезки рыбы. Мне кажется, для комбо не хватает какой-то лошади, которая ворует всадников. Да. И знаете, что нашли в домике у пингвина? Там было 4 ножа, ложка, пластиковая карточка уборщика и маленький радиоведущий по имени Борис. Я думаю, что он просто готовил восстание. Восстание планеты пингвинов. Ну, а радио DFM планировать может только восстание музыки, восстание хитов. Слушайте и наслаждайтесь, друзья.

0: Ну что, теперь давайте поиграем на радио DFM. Хотите эмоции, подарков? Плюс 7-495-956-1-2. Если вы не верите, что до нас можно дозвониться, то не верьте. Номер нашей студии плюс 7-495-956-1-2. Звоните мне прямо сейчас. Как говорится, я у аппарата.
1: Реклама.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
3: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
4: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
6: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Привет, это Миа Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
3: Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity.me.

0: Новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
1: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
2: Up the next.
1: А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Итак, до нас дозвонилась Галина из Санкт-Петербурга. Она работает, знаете кем? Водителем фото-видеофиксации. Галь, привет! Как жизнь, дорогая моя?
1: Привет, замечательно. Везу собаку со стрижки.
0: Это самое любимое мое занятие без четверти год. Скажи мне, у тебя часто горят уши?
1: Что у меня?
0: У тебя часто горят уши?
1: Да последнее время что-то редко.
0: Ну, мне кажется, когда работаешь в такой профессии, вот что самое классное в твоей профессии?
1: То, что я меняю мнение людей о нас. Вот, по крайней мере, в том районе, где я работаю, я меняю мнение людей, они в лучшую сторону начинают думать про нас.
0: Слушай, а скажи, было такое, что когда ты фотографировала человека, который нарушает ПДД, хотела простить и помиловать? Допустим, бабушка на секунду вышла и такая, блин, не буду я ее фоткать. Вот было такое хоть раз?
1: Знаете, мы такой технической возможности не имеем, к сожалению. У нас камеры установлены, они смотрят сами и фиксируют нас в центр управления. То есть те, кто выше, а их фиксируют еще одни, те, кто еще выше. Ну и так, наверное, по цепочке.
0: Как всегда. Так гаишки тоже все время так говорят. Ладно, давай теперь поиграем. Знаешь, как говорят, бог судья. Игра будет называться «Сломанный радиоприемник». За 30 секунд, Галь, тебе нужно воспроизвести 5 звуков. Я тебе описываю ситуацию, а ты мне ее звуком воспроизводишь. Ты готова?
1: Да, 5 звуков, да, нужно будет?
0: Да, я тебе говорю ситуацию, а ты мне ее воспроизводишь звуком. Все очень легко и просто. 30
1: Окей,
0: секунд.
1: Поняла.
0: Погнали.
1: Поняла.
0: 3, 2, 1. Муж, который потерял твою зарплату. Комар, все. Комар, который сосет кровь. Хочу в него. Ты выиграла дорогущую путевку. И потеряла все чемоданы. И самое последнее. Китайский прием в карате. Галина, ты просто супер экспрессия, уровень бог. Я тебя поздравляю, дарю тебе прием в карате. Хо-та! И дарю тебе наш фирменный мерч от Радио ДФМ, нашу кружку. Будешь пить и смотреть на приемы. Кому будем передавать приветы, Галина?
1: Своему любимому мужу, если он меня слушает, конечно. У нас вчера была годовщина, юбилей свадьбы. Вот. Ну и всем, кто меня узнал.
0: Мы тебя от всего сердца поздравляем, Галина.
2: Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
6: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж в Олдхаус Резорт энд Спа? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
7: Делу время, потехе час. Часовые прогулки по Дону ежедневно с 9 утра и до поздней ночи на комфортабельных теплоходах. Аудиоэкскурсия, кафе-бар, фотограф и зажигательная музыка ждут вас на борту. Дети до 6 лет включительно катаются бесплатно. Билеты в кассах на набережной, причалы 19, 20, 21 и 23. Незабываемый отдых на реке, правый берег Дона, набережная Ростова. Телефон 3-226-226-0+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Рубрика новостей «Курам насмех». В Италии курьер пиццы опоздал на 40 минут, и разгневанный клиент вызвал полицию. Вот у нас, когда курьер опаздывает, что мы делаем? Да ничего, мы пишем отзывы, звоним, жалуемся, но только не вызываем полицию. А там полиция, ФБР, вертолеты. Стражи порядка приехали, составили протокол на пиццу Маргарита. И цитирую: «За злостное нарушение времени покоя граждан указали, что сыр застыл, а базилик потерял жизнерадостность». Вы представляете, что в нашей стране полицейский составил протокол и там написал: «Базилик потерял жизнерадостность». Я, честно, для меня это просто какой-то сюр. Курьер пытался оправдаться тем, что это была авторская выдержка, и, несмотря на все доводы, судья приговорил заведение к бесплатной пицце всем полицейским в участке. Да, знаете, что я на все это могу сказать? Судьи, полицейские, курьеры, ты не ты, когда голоден. Друзья, это радио DFM, музыка, у которой нет срока давности.
1: Лучших треков недели. Радио DFM.

Реклама. Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой

0: Квартиру сниму на суточный ру.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гараж-фест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колизее. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на Игора Драйв. Билеты на сайте Автодрома. 0+.
2: Right now.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Самое время поиграть. Номер нашей студии +7 495 956 112. Как говорится, не имей 100 рублей, а имей фирменный мерч от Радио DFM. Поэтому прямо сейчас берите свои стационары, рации, мобильные телефоны и звоните +7 495 956 112. Я жду.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове +30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до +27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет.
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
1: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
1: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
9: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Radio.
1: Радио DM.

0: Мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Мам, а почему трава зеленая?
8: Откуда берется гром?
9: Ну?
8: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
2: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
3: Up the next.
2: А дальше тусовка
3: on DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Ну что, к нам дозвонился Иван из Барнаула. Иван работает монтажником кондиционеров. Иван, привет, как ты?
1: Привет, привет, все замечательно.
0: Слушай, а расскажи нам, Иван, сколько стоит в среднем поставить кондиционер от и до, такой недорогой, примерно?
1: Ну, если говорить про наш край, то в районе 15.
0: 15. Так, а самый дорогой кондиционер сколько стоит поставить?
1: Ну, это тайна, покрытая мраком.
0: Тайна? Много нюансов. Больше, чем 100 тысяч или нет?
1: Ну, включая кондёр, да.
0: Ничего себе, а что там входит? Снегурочка или маленький Дед Мороз? Очень интересно. Почему он такой дорогой, Иван?
1: Ведро льда, вентилятор.
0: Вот и все! Ведро льда и вентилятор. Ладно, давай теперь поиграем. Смотри, Иван, игра будет называться «Ассоциации». За 30 секунд тебе нужно назвать 5 ассоциаций к словосочетанию, которое я тебе сейчас назову. 5 ассоциаций за 30 секунд. Ты готов?
1: Готов.
0: Это тебе не кондиционер поставить. Итак, турецкий сериал. 5 ассоциаций. Погнали.
1: Серкан Балат. Турецкие танцы. Шикарная музыка. Похвала.
0: И
1: всеми любимый.
0: Бурак
1: Отчивит.
0: Да, я тебя поздравляю. От всего сердца. Даже я не знаю, кто это такой, но звучит он очень прикольно. Вот, молодец. Я тебе дарю нашего маленького Бурата. Не знаю, как правильно его зовут. А кому будем передавать привет, Иван?
1: Привет моей любимой супруге. Брату где-то в пути должен слышать. Угу. Пусть быстрее едет на дачу. Мы его заждались. Ну и всем, кто меня узнал.
0: Спасибо огромное, Иван, ты большой молодец. Ну а на этом у меня все, с вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. Что такое диета, я не знаю. И вам не советую, всем пока-пока.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Лето становится громче вместе с Папа Пап. 10 июля – зажигательная вечеринка с диджеем. 11 июля – на сцене кавер-группа «Хулиганы». Любимые хиты, живой звук и атмосфера, в которую хочется возвращаться снова и снова. Сбор гостей в 22.00. Не забывай, прямые трансляции матчей чемпионата мира по футболу в Папа Пап. Папа Пап. Максима Горького, 151. Бронь столик. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
5: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластины, окраска, реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит, как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио DFM.

Вот такие, собственно, и дождались 10 июля на календаре, год 2026, и это пятничка, которая пришла в город Ростов-на-Дону, и слава богу, что она пришла вместе с дождиком, что не может, конечно же, не радовать дождика. Мы очень сильно ждали, наконец-таки дождались. Ура, дождик, ура. А что еще у нас сегодня замечательного? Сегодня у нас есть праздники, которые, конечно, мы будем называть, ну а вы будете выбирать и, конечно, праздновать в рамках пати-тайма, да и, может быть, уже после дня Трудогого. Значит, сегодня день написания письма в будущее. Это у нас один из праздников, да, будем его, собственно, холить или леять. И если уж вы до сих пор еще этого не сделали, срочно напишите письмо в будущее. Также день посиделок при свечах. Это уже, может, под вечер, да. День северного ветра. Ну, сегодня как-то у нас ветер более юго-западный. День поющих звезд. Я думаю, что каждый из вас чувствует себя немножко звездой. И сегодня можно сделать, например, какой-нибудь свой сольник, да, или квартирник устроить. Это вообще реально, да, тем более, что пятница, и встретиться с друзьями, опять же, это повод, да, повод устроить поющие звезды, да, сегодня в квартирнике. Или в какой-нибудь караоке-баре, почему бы и нет. День угощения птиц и белок, конечно, это всегда нужно делать. День веры в единорога, ну, это больше, конечно, девушки, да, по этому празднику больше как направлены. В единорога до сих пор продолжают верить, ну, в розового, да, такого. Ой, девчонки, это ваше, да. Значит, и день полета на зонтике. Ну, это уже больше к Мэри и Поппинсам, да. Но у нас есть еще также официальный праздник. День воинской славы России. День победы русской армии в Полтавской битве в 1709 году. Да, это официальный праздник. О каких-то праздниках, может быть, мы и не знаем. Ребятушки, сообщайте нам благодаря нашему мессенджеру Макс плюс 7 918 590-0469. Мы с удовольствием будем читать ваши сообщения, так что уже не стесняйтесь, уже запуливайте, я буду их изучать и озвучивать в прямом эфире. Не забываем про нашу группу ВКонтакте, тоже заходите, не стесняйтесь, много всего интересного в ней, конечно. Если не знаете адрес, то vk.com/ и просто пишите слитно DFM Ростов. Добро пожаловать в нашу большую дружную семью с распростертыми объятиями, заходите. Ну что, зовут меня Макс Громов, всем желаю доброго дня-вечера и начинаем, активно начинаем в нашем пати-тайме. Здесь на DFM понеслась.

собственно, слушаем их отличную музыку, ну и тоже мне позвольте немножко похвастаться. Собственно, да, мне иногда я творю, вытворяю мне прекрасные музыкальные шедевры. И вот теперь уже честно могу откровенно похвастаться, что один из шедевров моих, ну, скажем так, фитом вместе с группой Эстель, Громов и Эстель, теперь можно слушать свободно через Алису. То есть вот говорите, что Алиса, включи Громов и Эстель. И, пожалуйста, ливни у вас будут звучать через Алису. Да, вот такая у нас, собственно, прекрасная новость. Решил с вами поделиться. И вы теперь можете тоже наслаждаться творениями Громов и Эстель, ливни свободно через Алису и на любых музыкальных площадках, платформах. В общем, слушайте, наслаждайтесь и получайте максимум удовольствия. Также этот трек можно послушать у меня на страничке ВКонтакте vk.com/maxgromov. Заходите, подписывайтесь, слушайте, высказывайте свое личное оценочное мнение. Всегда приятно. Ну а мы продолжаем дальше с твоими посланиями, которые уже успели поднабежать к нам на мессенджер Макса. +7 918 590 0469. Фитнес-привет. Пожалуйста, передайте привет маме Вале. Пожалуйста. Ну, конечно, да, пожалуйста, передаем привет маме Вале. Мама Валя, держите. Вам огромнейший приветище. Запускаем, ловите. Это все для вас. Когда я стал жить один, я перестал говорить «да не...» Так, что... Да не размазываюсь я. Не размазываю я пыль. Марис, честно, немножко не понял твое сообщение. Ну, пожалуйста, перечитай его и отправь нам заново. Что еще есть? Передайте, пожалуйста, привет всему городу Ростову-на-Дону и моим девчонкам из Центра современного маникюра. Девочки, улыбнитесь. Это у нас была Анна на связи. Пожалуйста, передайте привет Максу и Вадиму. Бодрости на работе. От Юрки пролетел пятничный приветище. А еще привет направляется моей очаровательной невесте Анастасии. Настенька, держи тебе привет мне от Романа. Привет, Дим. Привет из Санкт-Петербурга. Привет Сергею и Нике. Так, нашей дружной компании. Скучаю, скоро увидимся. Андрюха. Андрюха, конечно, приезжай в город Ростов-на-Дону. У нас классно, у нас жарко. Не то, что в Питере. Как-то у вас там серо, дождливо, сыро. И да,

0: Ребятушки, вот что я вам сегодня расскажу. Счастье за деньги не купишь, а вот купишь большое и удобное кресло-мешок в магазине «Чудо-кресло». На стороне советов 3. Это большое счастье. Рули в «Чудо-кресло». Там кресло-мешки для дома и дачи по цене от 1800 рублей. Купи себе кресло-мешок от «Чудо-кресло». Дружище, расслабляйся и получай для себя настоящее искреннее удовольствие. Это же кайф. Чудо-кресло. Страна советов 3.
1: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Это Party Time. DFM.

0: Сейчас в Ростове плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
2: Забудьте о суете на бензоколонках. Гибридный кроссовер «Джили» – это свобода без компромиссов. По городу вы передвигаетесь на чистом электричестве, наслаждаясь тишиной и нулевыми затратами на бензин. А для дальних поездок у вас всегда есть альтернатива. Преимущества очевидны. Экономия до 943 километров на одном баке. Будущее уже в «Джили» 3А Моторс на Текучева 350А. Попробуйте гибрид в деле. Этот драйв стоит испытать.
3: Реклама. Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
1: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компания. Партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти Marshall – это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти Marshall. Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
7: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках.
8: Ну плюс.
9: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
10: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
11: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
12: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8 938 100 ровно 5566.
1: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
13: Лето становится громче вместе с «Папа-пап». 10 июля. Зажигательная вечеринка с диджеем. 11 июля. На сцене кавер-группа «Хулиганы». Любимые хиты, живой звук и атмосфера, в которую хочется возвращаться снова и снова. Сбор гостей в 22.00. Не забывай. Прямые трансляции матчей чемпионата мира по футболу в «Папа-пап». «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь столиков. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
14: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: Макс Громов.

удивительные новости блуждают по всемирной сети. Например, вот привести сотрудников на удаленку из-за дефицита бензина рекомендовали в регионах, в регионе РФ. Да? Вот, причем это все произошло в Новосибирской области. Друзья мои, ну мы же помним, что такое удаленка, и многие реально просто рвались на работу для того, чтобы не оставаться дома со своими домочадцами. Просто говорят, пожалуйста, мы очень хотим на работу. Нам не нужна удаленка. Абсолютно. И так за малым чуть фляги все у всех не свистанули от тех, кто был на удаленке. Но многие, вот, конечно, многим, не спорю, многим нравится на удаленке. Такой немножко чувствуется фриланс. Вот, но многие, опять же, другая большая половина говорит, что нет, нам не нужна удаленка. Ни в коем случае. Мы хотим на нашу работку. Главное, чтобы не находиться дома. Пожалуйста, не вводите удаленку. Ребятки, нет, нам удаленка абсолютно не устраивает. Мы готовы ходить на нашу любимую работу, потому что тем более, что есть огромное сейчас количество электрических, да, электрических гаджетов, всяких веломото, как это назвать, веломототехники на электротяге, и ей можно, собственно, приобрести и с удовольствием пользоваться, да, и нам бензин практически и не нужен, да. Можно также приобрести и автомобили, которые электромобили, да, и все в порядке, и практически, да, и бензин не потребуется. Но, опять же, это на свое личное усмотрение. Так, что у нас на усмотрение нашего мессенджера? Макс, плюс 7-918-590-0469. А вот что у нас следующего. Макс, привет, вы потрясающие. Спасибо вам большущее. Большущий привет всей команде. Ну, конечно, нашей команде DFM, как всегда, мы достаются самые сладкие приветы, поэтому вся наша команда, ловите это все вам, дорогие наши красивые, незаменимые, просто вот умнички, красавицы. Так, а что у нас еще есть? Пожалуйста, передайте привет моей любимой Анастасии. Настенька, держи, этот привет достается именно тебе. Здрасте, поздравьте, пожалуйста, мою мамочку Гнесь Елену с днем рождения. Пожелайте ей огромного счастья, долгой и веселой жизни. Мамулечка, мы тебя очень сильно любим. Твои дочки Инна и Ирочка. Мама Лена, поздравляем. Сегодня ваш день, с днем рождения. Привет всем слушателям. И особенно хочется передать привет девчонкам в офисе фирмы Сота. Также отдельно это Оленьке, Юленьке, Валентине, Тини, Викули и Катюшки. Девчонки, поехали на море за роллами. Хорошее предложение, но на самом деле, если сейчас ехать на море, то ну с билетами на РЖД, а как всегда у нас огромные трудности, сложно выцегнить билетик куда-либо, или билет стоит огромных нереальных денег, да. Но если затариться, скажем так, канистрами бензина. Тем более, что если машина немного очень кушает, да, скажем так, ну, объем бака там 60 или 40 литров, взять парочку канистр, и, собственно, я думаю, что можно скататься на море и классно провести время. Тем более, что трассы сейчас, по некоторым многим сведениям, абсолютно свободные, потому что не все готовы поехать на море, потому что все опасаются, что нигде не смогут заправиться. Но, ребятки, ну, такое тоже бывает. Ну, собственно, ну, если опасаетесь, то лучше сидите дома возле бассейна, или, например, можно пойти на какой-нибудь водоем, также принять водные процедуры. А те, кто готов рискнуть, те, конечно, берут канистры, по возможности их заправляют, и всегда можно найти, где, не буду вам говорить, где, вот, потому что вы можете сами найти, где залить себе канистры для того, чтобы скататься и хорошенечко отдохнуть на Черноморском побережье. Поэтому все в ваших руках, как бы не ждите чуда, ребятки, чудите сами.

На самом деле пришел к такому выводу, что люди любят пятницу не из-за пятницы, а люди любят пятницу из-за субботы. Да, вот это более такое приятное ощущение, что никуда не нужно бежать, никуда не нужно рано просыпаться, а можно уделить время себе драгоценному, немножечко мне поспать да подольше, да поваляться да побольше, и просто получить максимум удовольствия от того, что ты находишься в режиме, когда ничего не нужно, только получать удовольствие от этой жизни. Продолжаем дальше получать удовольствие от твоих посланий, прилетающих к нам на мессенджер Макса. +7 918 590 0469. +7 918 590 0469. Привет всем слушателям DFM от Джеки и Артема. Всем отличного настроения. Ребятки, вам тоже большущий привет. Здравствуйте. Хочу передать привет своему товарищу Денщику, который работает на буханке. Сегодня у него небольшой праздник. У него сегодня родился пятый ребенок. Вот это да! Поздравляем тебя, дружище, пятый ребенок.

даже начальницам, вот так вот, любимым дорогим начальницам. Это Юлии Олеговне и Яне Александровне, которые сейчас, собственно, находятся на работе, трудятся. Это ваш сотрудник, который не захотел подписываться. Остался загадкой. Кто же это мог быть? Неизвестно. Но кто-то вам передает большущий привет. Так, передайте, пожалуйста, привет моей племяннице Вероника. Вероничка, ты просто молодец. Действуй так и дальше. Назар был на связи. Привет направляется отдыхающим в Архыз. Сейчас ребятки нас слушают через интернет. И говорят, что передайте нам привет. Ребятки, конечно, вам прям в горы направляется наш супертанцевальный ростовский DFM-ш, DFM-шный привет. Это все вам. Держите, наслаждайтесь, кайфуйте. У вас, я так понимаю, что отпуск, да? Вот. Поэтому прям горный привет вам, да. Так что и всему Архизу тоже большущий-пребольшущий приветище. Так, привет семье Ковальчук, которые сейчас отдыхают. Ну, семья Ковальчук. Причем это был сам Валентин Ковальчук, который просто решил обозначиться, скажем так, похвастаться, что сейчас вся большая дружная семья Ковальчук отдыхает. И, собственно, завидуйте нам. Ну что, семья Ковальчук, мы тоже скоро будем отдыхать. Немножечко еще потрудимся, буквально еще минуток 20, и тоже перейдем в режим отдыха. Так что, семья Ковальчук, ждите, мы тоже будем отдыхать и отжигать.

Party Time продолжается на DFM. Ну и, конечно, твои приветы, которые прилетают к нам в мессенджер Макса. +7 918 590 04 69. Папа Александр передает привет своей очаровательной дочери по имени Тата. Таточка, этот привет достается именно тебе, пятничный, от папочки. Так что, Татуся, держи приветище. Вот такой DFM-овский. Вот так вот тебе все и отдали. Так что вот теперь тебе и с ним и ходить наслаждаться. Так что, Татуся, большущий-пребольшущий приветище. Так, что у нас еще есть? Мамуля, улыбнись, но это мы уже писали. Ирина была у нас на связи. Мамуля, я думаю, что уже после этого, уже после второго сообщения уже мамуля должна по-любому была улыбнуться. Мы на Садовой слушаем DFM, Игоречек, ну, красавцы, на Садовой и DFM слушаете, правильно делаете, как бы так несете DFM в массы, это правильно. Макс, пожалуйста, передай привет моей любимой семье, мужу Игорю, дочке Ярославе и маленькому Егорке. Люблю вас. Ирина была снова на связи. А, это уже другая Ирина. Так, Ирочка была на связи. Ирочка, вам тоже от нас достается приветище. Макс, большущий привет тебе. Спасибо. Добавляю все треки в свой плейлист. Они просто огонь. Ну да, есть такое. Присутствует. Наслаждайтесь. Всегда обновляем свой плейлист. Что-то всегда новое появляется. Поэтому ни в коем случае не пропускайте, для того, чтобы все новинки были в ваших плейлистах. Пожалуйста, передайте привет Валентине Илларионовне. И Валентина Илларионовна, вам большущий привет. К сожалению, человек, который отправил это сообщение, не подписался. Но большущий привет вам. Да, почему бы и нет. Так, а всему Батайску приветище. DFM, вы супер. Валентин был на связи. Да. Так, что у нас еще? Обновляем нашу страничку. Всем работникам радио большущий привет. А также привет их слушателям. Всем жителям планеты Земля. Всем позитива, несмотря на хмурое небо. Отдельный привет Костяну, который работает сегодня на стройке, да, я так понимаю, да, так, на крыше, он так видно сказал, да? Ну, стройка, крыша. В общем, сейчас Костян работает, ему большущий приветище от Джеки. Что еще? Хочу передать большущий привет бухгалтерии Трио Колос. Девчонки, не парьтесь, все сойдется. Ну, конечно, куда оно денется? Естественно, сойдется. Осталось совсем немножко времени, так что, если вы хотите, чтобы ваш привет зазвучал в эфире, не стесняйтесь, пишите к нам в мессенджер Макс. +7 918 590 04 69. Party Time продолжается еще совсем чуть-чуточку.

0: Сейчас в Ростове плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: Реклама. Внимание, внимание! Выпускники 9 и 11 классов, идет набор на 2026 год в ростовский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий «Академия ТОП». Без ОГЭ и ЕГЭ. Только современные профессии. Компьютерная графика и дизайн. Цифровой маркетинг, программирование, кибербезопасность. Специалисты по искусственному интеллекту и цифровой юрист. Успей забронировать обучение. Звони прямо сейчас по телефону 210-04-05. IT-колледж Академия ТОП. 6+.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Макс Громов. Громов. Из любого феррум сделает аурум. Лаборатория DFM рекомендует.

Увы, ах, но время поджимает, поэтому будем финалить пати-тайм на этой трудовой неделе и уже полностью с головой погружаться в выходные. Почему бы и нет, уже очень-очень хочется. Привет, Макс, пожалуйста, передай привет племяннице Веронике. Вероника, перестань быть врединой, уже второй день подряд, сколько можно? Может быть, у Вероники такое покерфейс. Вот, может быть, у нее хочется быть врединой, она вредина. Вот как пройдет еще определенное количество времени, она перестанет быть врединой и снова станет хорошей девочкой. Так, хочу передать большущий привет Елене Климовой и пожелать ей отличного настроения. Елена Климова, держите этот привет для вашего хорошего настроения. Держите. Он ваш. Всем привет, в особенности парням со склада Сота. Удачного вечера вам, ребятки. Без подписи, к сожалению. Поздравьте, пожалуйста, мужа Тимура с днем рождения. Удачи, благополучия. Люблю тебя, написала Александра. Так, доброго вечерочка. Крепкого вам здоровья. Здоровья. Отдельный привет Петру Васильевичу, потому что у Петра Васильевича, между прочим, там, день рождения случился, представляете? Не то, что... случится, уже завтра так, по-моему, да? Ну, с наступающим, Петр Васильевич, у вас... Хотя нельзя, конечно, ну ладно. Вот, в общем, в предвкушении сейчас находится Петр Васильевич и ожидает своего дня рождения, ну а коллектив его, естественно, готов уже поздравлять и сегодня, и завтра, и послезавтра, и всю будущую неделю вперед, постоянно будут поздравлять Петра Васильевича с его днем рождения. А почему бы и нет? Это хорошая традиция. Любимую маму Сальцеву Валентину Федоровну поздравляем с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни от сыновей, невесток, внуков и даже правнуков. Представляете? Красотища какая. Добрый вечер. Пожалуйста. Поздравьте замечательную ведущую город Ростова-на-Дону, Юлечку. Так, что это? Я не знаю такую ведущую. Ну, хорошо. Ну, если она... В Ростове много ведущих разных рода мероприятий. Вот, ну, может быть, именно Роман имел в виду именно эту Юлечку, которая ведет какие-либо мероприятия, свадьбы, торжества, разводы. Ну, в общем, все такое. Пожелайте всего самого наилучшего. Удачи, успехов во всем. Роман, вы как, пытаетесь с Юлей получить скидку на мероприятие, для проведения мероприятия? Или как-то вы к ней подкатываете свои любовные дела? Ладно, в эфире такое нельзя говорить, ладно. Роман, непонятно, ну хорошо, Юлечке большущий привет. Что еще у нас есть? Интересно, конечно, да, привет. Первый раз такое бывает в эфире, но случилось такое. Пожалуйста, передайте привет моему самому любимому мужу, Игоречке Бандраку. Я тебя очень сильно люблю, написала Победа. Спасибо. Да, пожалуйста, Победа, держите. Это все для вас. Нам ничего не жалко вообще. Так, пожалуйста, передайте привет девчонкам Лере, Алисе и Альбине. Это был у нас Вадим. Вадим, тебе тоже привет. И Вадиму, и Лерке, и Алиске, и Альбинке. Всем по привет еще достается. Ребятки, все для вас в этот пятничный эфир. Да, наслаждайтесь. Так, пожалуйста, поздравьте с днем рождения нашу доченьку. Ей исполняется 13 лет. Назарову Юлечку. Юлечка, тебя очень сильно любит мама и папа. А нам говорит спасибо. Ну, уважаемая мама, уважаемая папа, мы вас тоже поздравляем, потому что это праздник, собственно, и ваш тоже, между прочим, да. И Юлечка тоже как итог вашего празднования чего-либо. Юлечка, поздравляем тебя с 13-летием. Привет большущий и папе, и маме, и тебе, и поздравления с вашим большим таким классным семейным праздником. На этом, ребятушки, я прощаюсь. Конечно, переходим в режим отдыха, уикенд. На самом деле, берегите себя, будьте внимательны ко всему происходящему вокруг. Не теряйте бдительности. Ну, а здесь был Громов, DFM, Ростов-на-Дону. Всем любви и бобра. Пока!

0: Пятница, 10 число, у нас 10 июля. Ну, пятница уже хорошо, но праздников много не бывает. Смотрим, какие еще сегодня отмечаются. И у нас в этот день рождения футбольного свистка, кстати. Очень важная вещь, очень не хватало в игре Аргентина против Египта, да? Особенно, когда Аргентина фалила. Также сегодня празднуется день любви к капибарам. Удивительное животное, нравится абсолютно всем. И, кстати, нравится по-разному. Еще сегодня отмечается Всемирный день жареного мяса. Ничего общего с капибарами, по крайней мере, я надеюсь. Привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. Еще один классный день, еще один классный час. И снова возможность забрать себе наш мерч. Боритесь за него уже совсем скоро.
1: Реклама. Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
2: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
3: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
4: Подробнее на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО «Платежный центр ООО». Лицензия Банка России номер 3166К от 14.04.2014 года. Город Новосибирск, улица Кирова, 86. УГРН 102-540-00-2968. Категория 6+.
3: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении.

0: всему на суточный рот. 6+.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: В Сбере. Самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Пришло время раздавать подарки, ну или, по крайней мере, определять, кому именно мы будем раздавать. Напомню, что у каждого есть шанс, ведь сейчас прозвучит вопрос. Вы присылаете свой ответ в любом мессенджере по номеру +7 965 115 51 15. Я прочитаю совсем скоро несколько из них, и потом уже на рандоме, случайно, узнаем, кто же станет обладателем этого самого подарка. Вопрос вот такой. Что изначально казалось действительно сложным, но потом неожиданно легко прошло. Присылайте свои сообщения. Почитаем и про смену работы, или про то, что у вас там происходило. Еще раз наш номер +7 965 115 51 15.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове +27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно, ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до +27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах 3А Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в 3А.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет.
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
1: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
9: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинец 127-394-4741, 16+.
1: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
10: Когда вы на тусовку собираетесь вместе, есть смысл взять в аренду чудо-кресло. А чтобы легче выбирать и не ждать,

0: и туси. Напоминаю, чудо-кресло на страны советов 3.
1: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Мы передаем привет всем, у кого сегодня отличное настроение. Ну, а если у вас плохое настроение, то вот помните, вам пришло письмо, которое надо было переслать 10 друзьям, а вы не переслали. Ну, так и все, теперь не жалуйтесь. Вот оно, вот, что вы теперь хотите.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать, а это дорого.
5: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
6: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
7: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
8: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
9: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
10: О, умный ритейл. ОГРН 117. 78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
14: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
15: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
16: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
17: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
18: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
19: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени, почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Мам, а почему трава зеленая?
21: Откуда берется гром?
20: Ну?
21: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
22: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
23: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из Гиперленты. Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина 112, Литера Б, ОГРН 103783248486+.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. А кстати, 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+. А дальше тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: вот и обещанный мерч, воображаемый в моей руке. Сейчас он достанется кому-то из вас, ну уже не воображаемый, настоящий, конечно. Была у нас тема, она звучала вот так. Что изначально казалось для вас сложным, но потом прошло неожиданно легко. Привет, ZFM, больше всего боялся удалить зуб мудрости. Оказалось, страшнее было ждать в очереди, чем сама процедура. Да, а цена еще на это, уф. Еще такое сообщение от Сереги. Казалось, что собрать шкаф по инструкции — миссия невыполнима. Через час уже все стояло на месте, а я и пропустил, когда инструкции стали такими понятными. Думаю, что никогда не научусь водить машину с механикой, думала раньше, но вот, пожалуйста, уже практикуюсь, у меня очень даже неплохо получается. Это Настя нам пишет. Всем привет, решил впервые приготовить плов, настроился на кулинарную катастрофу, а всем понравилось, теперь хотят добавки, ну просто, мне кажется, им готовить лень, не уверен, что очень вкусно было. Еще такое есть, очень переживал перед первым рабочим собеседованием, оказалось, больше волновался, все прошло очень даже хорошо, и люди в основном приятные. Ну, это ты еще дождись, когда тебе перезвонят. Узнаем, кто у нас получит подарок. Мы абсолютно случайно выбираем всегда этого человека. В этот раз у нас счастливчик Сергей из Пензы. Серега, наш мерч твой, поздравляю. Ну и всех остальных тоже, как минимум с тем, что у нас пятница.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно, ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
7: Высотаримстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Всем привет, друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже в детстве мороженое любила намного больше мяса, а сейчас шашлындос, да в пятницу, да на природе. Какое мороженое, мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем рабочую неделю и начинаем нашу вечеринку здесь, Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 10 июля 2026 года, это пятница, между прочим, и я не люблю, когда в пятницу зарплату дают. Честно, не хотела об этом говорить, но вообще это нехорошо. Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник, чтобы она сохранялась подольше. А так вот перед выходными думаешь, ой, денег, завались, девчонки гуляем. Вот это все начинается, да, Попов, тебе это известно?
2: Да, мне это как никому.
1: Когда немножечко уже так кажется, что подтаивает зарплатка, ты уже как-то, ну, широка не та, не, ну, душа по-прежнему широка, но не настолько она разливается, понимаете? А так... Заплачу, нормально. Все, гуляем.
2: Сегодня за мой счет.
1: Все, банкет. День красивых цветов сегодня. Всемирный день жареного мяса. О чем мы, собственно, уже и поговорили. День племянниц и племянников. Если у вас есть племянники и племянницы, обязательно поздравьте их сегодня с праздником. День Николы Теслы. День полета на зонтики. День наступите на пчелу. О, кстати, сегодня день любви к капибарам. Такие лапули, они, конечно, капибары, это прелесть. Так, и Самсон сеночный, синогной, день странников. Так, мы решили обсудить с вами тему сегодня, друзья. Знаете, есть такая классная игра «Я никогда не». Сейчас многие, конечно же, с друзьями будут встречаться в выходные. Mm-hmm. Подготовимся, поиграем в такую игру. Нужно продолжить фразу «Я никогда не». В принципе, много чего в жизни «да». Но вот чего нет, я никогда не встречалась с женатым мужиком.
2: И хорошо.
1: Никогда.
2: И правильно.
1: Это у меня принципиальная позиция. Mm-hmm. Но я все время боюсь об этом говорить, потому что, знаете, как только говоришь «я никогда не», потом вселенная тебе «на».
2: А нет, я же так поверю, что наоборот, если произнесешь вслух, то это никогда не произойдет.
1: Я не то чтобы желала, понимаешь, то есть категорически как раз я против этой истории. Нет, просто мне кажется, во всем должен быть смысл, а вот смысла обидеть постороннюю женщину у меня категорически нет. Так, еще что?
2: У меня я не смотрел ни одной серии ни «Бригады», ни «Игры престолов». И еще сейчас будет откровение, я ни разу в своей жизни не варил суп.
1: Вообще?
2: Вообще, вот ни разу не готовил суп. Вот все, почти понятное дело, что какие-то блюда я никогда в жизни не готовил, но вот основное
1: смотри,
2: суп первое,
1: папулька,
2: ни разу не варил.
1: Смотри, папулька, я прямо сейчас...
2: Доширак не считается.
1: Это неправда. Во-первых, уже, а во-вторых, я тебе подарила афганский казан, и ты делал по моему рецепту, это тоже суп.
2: Ну как? Ну это...
1: Там жидкость была?
2: Ну жидкость, понятно, но она из-за продуктов, которые там находятся, она, естественно, выделяется, но это не суп, это такая вот варево вот такое вот.
1: Ну ладно, зато ты холодец варил?
2: Нет.
1: Ничего не варил?
2: Нет.
1: Ну, так ладно, ну, не делал, ладно.
2: Все еще впереди.
1: Да. Так, ну что, друзья, обязательно пишите «я никогда не». Нужно продолжить фразу, вообще не стесняйтесь. Хочется какой-то вот, ну, чего-то хочется такого.
2: Откровенник.
1: А то сейчас начнутся вот эти вот «я никогда не готовила паэлью». Ну, замечательно. «Я никогда не была в Париже». Ну, давайте что-то такое, ну, повеселее, поинтереснее. Все-таки пятница, вечер. Надо настраивать себя на какие-то фривольности.
2: Вы, может быть, как раз в первый раз сегодня и сделать то, что-нибудь, чего вы ни разу не делали.
1: Ну, да. Обязательно пишите нам.
2: Да, ждем ваши откровения в нашей группе «Радио ДФМ» ВКонтакте. Номер для сообщений 965-115-5115. Любой удобный мессенджер, где вам вот хочется, там и пишите. Все принимаем, все читаем.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: быть на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Citroën. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: Вернем на

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Откуда берется гром?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
5: «Корона».
6: Имеются ограничения. Подробнее на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО «Платежный центр ООО». Лицензия Банка России номер 3166К от 14.04.2014 года. Город Новосибирск, улица Кирова, 86. ОГРН 102-543-0-2968. Категория 6+.
4: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
5: «Корона».
7: Right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи по поводу сегодняшнего лунного дня. Так, у нас какой сегодня день? Сегодня какой день-то? 25-й. 25-й лунный день. Прекрасно, друзья. Кстати, он закончится, получается, в 23:59. Уже стартанет 26-й лунный день. Ну, про этот еще поговорим, конечно, еще весь вечер впереди. Значит, чего сегодня нельзя? Во-первых, это время великой мудрости и тишины. Да? Луна сегодня призывает нас замедлиться, остановиться, прислушаться к шепоту собственной души. Ты слышишь? Ну, шепот.
2: Что тут? Нет.
1: Да? Ну, ладно. Значит, у людей с тонкой душевной организацией может открыться дар предвидения. Да. Вы можете интуитивно понять то, что раньше было скрыто за семью печатями. Главное сегодня остановиться, прислушаться к себе, к своей интуиции, каким-то присмотреться, может быть, знаком вокруг и понять, что они означают. Это очень важно. Так, что нельзя делать сегодня? Суетиться и торопить события, болтать попусту и сплетничать. Хорошо, что у нас даже событий никаких нет, да? И посплетничать не
2: пока. Я нашел колесико от стула, этот знак.
1: Колесико от стула? Стула. Значит, вот стул видишь. Кто-то сломал. Давай подумаем, кто. А вот тут уже можно посплетничать. Так, начинать активные действия через силу сегодня тоже нельзя. Проявлять злобу и раздражение. Нельзя игнорировать знаки судьбы. Нельзя. Сегодня Вселенная говорит с нами на языке случайностей. Что можно и нужно делать в 25-й лунный день? Уединиться и помолчать. Тишина сегодня лечит лучше любых лекарств. Доверять своему внутреннему голосу, потому что интуиция в этот период работает буквально безошибочно. Гулять у воды, созерцать природу, восстанавливается баланс сил. Завершать начатое без рывков в спокойном темпе и анализировать пройденный путь, чтобы понять, куда двигаться дальше. Так, друзья, в следующем часе мы обязательно расскажем, что нас ожидает в субботу. Потому что это важный день, выходной для многих. Вот чтобы там не накосячить, сами понимаете, 26-й лунный день мы осветим уже буквально в следующем часе.

0: Итак, друзья, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Сегодня нужно продолжить фразу «я никогда не».
0: Я никогда не прыгала с парашютом и не буду, так панически боюсь высоты. Я никогда не была замужем, пишет нам Оленька. А вот Дмитрий никогда не танцевал на барной стойке.
1: Нет, это не про меня, если что.
0: Ты танцевал?
1: Я, да, конечно.
0: Вот, слушай, так интересно, потому что вот иногда люди пишут, и ты думаешь, а я это делала, я, давай признаваться, давай тоже сегодня по-честному будем анализировать, то есть говорить, что у нас было, а что у нас нет, только честно.
1: Вот,
0: да. Я никогда не получал оригинальную кружку. Так, ну, ребята, это как-то вот слишком просто. Вот.
1: Кстати, есть у вас шансы, мы скоро будем играть. Телефон вот, попозже напомним.
0: Вот сообщение, например, никогда не пробовал тройничок. А я вам могу сказать, что у меня стоит тройник. И я очень удобно. Я, вы знаете, прямо перед кроватью поставила, можно и зарядиться от телефона, и
1: будильник электронные часы.
0: Да, да. Вообще, тройничок это удобно, конечно. Колонка. На вашем месте все-таки попробовала бы его использовать. Также я никогда не забываю послушать шоу Юли Паго, и это спасибо большое Егору. Что у нас еще есть? Никогда не был женат в третий раз. Понимаешь, да? В третий раз не был женат.
1: Не зарекайтесь, не зарекайтесь.
0: Я никогда не была в Эрмитаже. Живу я в Санкт-Петербурге.
2: Ну, это преступление.
1: А вот сколько раз ты была в Эрмитаже?
0: 100 раз. 1000. Да нет, больше.
1: Все, обошла.
0: Ты понимаешь, какая история? Дело в том, что Эрмитаж — это прекрасное, когда, ну, гости приезжают. Да? Ты можешь их, конечно, отправить одних, но они же знают, что я разбираюсь в искусстве. И, соответственно, это очень классно, потому что ты можешь блеснуть. И ты рассказать можешь, и чем отличается, там, почему есть отличие Моне от Мане, понимаешь, хотя бы как-то, чтобы они понимали, картины отличаются чем, и как вообще, почему эти художники разные. Ну, то есть, когда ты вот можешь рассказать им про Ван Гога, про Сезанна.
1: То есть, как только приезжают гости, в Эрмитаж.
0: Конечно,
1: туда, вот,
0: конечно, да. Да, в Русский музей, в Эрмитаж. Нет, ну, я считаю, что это, конечно, это кладезь. Не, просто многие ждут от Эрмитажа не совсем того, что вы можете увидеть в Эрмитаже, потому что многие, они хотят вот прийти туда и увидеть, как жили наши императоры и так далее, а видят в основном собрание мирового искусства, да? И вот они не готовы к этому, они хотят увидеть больше вот этого вот бытового момента. Но за бытовым моментом я вам очень посоветую, друзья, съездить, например, в Пушкин, в Оранинбаум, Меншиковский дворец. Очень прекрасно совершенно. Юсуповский дворец, кстати, в Петербурге. Прекрасный совершенно, и там я тоже...
1: Да, был по твоей рекомендации как,
0: да,
1: раз.
0: Да, то есть вот какие-то такие, ну, другие истории. А все-таки Эрмитаж — это про искусство, это про картины, интересно, это про скульптуру.
1: Интересно, сколько москвичей были в Третьяковке или не были в Третьяковке, наоборот?
0: Ну, вот в Третьяковку тоже, понимаешь, еще вписаться надо в хорошие какие-то... Там очередь стоит, знаешь, какая гигантская.
1: Ну да, но размеры, конечно, несопоставимые с Эрмитажем. Там действительно можно прогулять, да, всю жизнь и ничего не посмотреть. Не посмотреть все до конца.
0: Да, ну это можно смотреть, по-моему, мне кажется, в бесконечное. И что-то новое находить для себя. Никогда не сидела на сайтах знакомств. Ты был когда-нибудь зарегистрирован?
1: Ну, ни разу.
0: Я один раз зарегистрировалась, ровно через полчаса оттуда выбежала. Знаете, как будто я просто меня ошпарили. Я испугалась и побежала куда-то в другую сторону. Сразу удалила все, думаю, ну-ну-ну-ну-не-не-не, это не мое. Какие-то приставалы кошмарные там, какие-то люди пишут какие-то гадости. Я подумала, не мое. К этому меня судьба не готовила. Так, друзья, обязательно пишите. Я никогда не... Продолжайте эту фразу, не стесняясь. И с удовольствием мы зачитаем, а также поиграем.
1: Впереди игра называется «Есть контакт». Телефон
3: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно, ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
5: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
6: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триа Моторс». «Джили» — это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный «Джили» «Триа Моторс». Ростов-на-Дону, Текучева, 350А.
3: Радио DFM. для лиц старше 12 лет. Реклама. Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Trio Motors. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Trio Motors.
7: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
10: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы. Высотаремстрой.
11: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: которому мы пытались дозвониться, но есть зато кто-то другой.
1: Да, будет тот, кто будет угадывать слова. Это Иван из Барнаула. Иван, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Серьезно настроены вы,
0: Иван? Да, ну я прям чувствуется такое рвение к победе. По-настоящему. Так, нужно выбрать себе напарника, Иван.
1: Юля Погода, Дмитрий Попов, выбирайте.
2: Ну, давайте Юля Погода.
0: Ах, понятно, да. Ну да. Так.
1: Ну, слова сегодня несложные, на мой взгляд.
0: Да? Ну, давайте попробуем. Значит, я постараюсь, конечно, выбор так себе. На старт, внимание, поехали. Так, значит, большое растение. Вот в кустике пошел, например, в туалет сходить. Ну, в кустике. И вот бумажку, какую берешь из листика? Это что там? Большой.
2: Лопуха.
0: Правильно. Так, что ты ржешь? Я как могу, так объясняю. Значит, это такой плод, он вяжет, противный, когда вот вяжет прям во рту. Она. Вот такая вот фигня. Значит, кусаешь, она бывает коричневая, она тогда не вяжет. А если она такая
2: желтенькая?
0: Да нет, она если желтенькая, тогда вяжет. Ее в основном зимой едят. Вот.
2: Калина или...
0: Да нет, ну она большая такая, большая, как яблоко, но не яблоко. Она...
2: Курма?
0: Правильно. Да. Вот. И, значит, моряки там прыгают в воду, потому что пересекли...
2: Ватерлинию.
0: Ну, а как она называется? Быстренько, быстренько. Вот пересекли вот эту серединку земли, серединку вот, ну, вот это вот, юг, север, а посередине...
2: А, полюс?
0: Нет, вот прямо в море, в океане.
1: Талия земного шара,
0: Талия.
1: Ну.
0: Аномалия.
1: Да. Посерединке.
0: Не, ну, понятно, а чего они там в Барнауле должны думать про то, как там прыгают где-то в океане, понимаешь? У них и так все хорошо, без этого. Значит, это был экватор.
2: Экватор,
0: да, с экватором, да, нам не повезло.
1: Но повезло с тем, что угадали два из трех
0: слов. Лопуха, хурма.
1: Этого достаточно. Достаточно, да, для получения нашего супер подарка. Кружка от Радио ДФМ. Поздравляем, Иван.
0: Аплодисменты. Иван, вы красавчик.
1: Юль, вы тоже ничего.
0: Ну, мы старались, да. Вот ради Ивана все. Так, Иван, значит, помимо кружки, мы еще дарим вам 10 секунд. Вы можете передать привет кому угодно.
2: Ну, привет всему городу Барнаулу, всем, кто меня узнал. Ну, и вам, РМГ, конечно же, тоже привет большой.
0: Я прям обожаю пятницу, потому что я знаю, что нам будут звонить люди, у которых разница во времени, у кого сейчас уже, знаете, 23.00, 22.00. И они уже такие веселее, чем мы с тобой, Дмитрий. Вот максимально веселее звучат.
1: Облегченнее, легче как-то.
0: И ты как-то сразу понимаешь, что ждет тебя впереди сегодня вечером.
3: Есть контакт. Есть контакт. Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все. ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
10: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
11: Только 2.
12: О, как раз еще и самоката привезли.
13: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката, сколько
6: сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
12: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
11: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
13: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
14: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
13: Да, 100!
15: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vitalto.ru.
16: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте!
3: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Up the next. А дальше тусы.

0: On DFM. А мы сегодня играем популярнейшую игру, которая называется «Я никогда не». Давайте, категория 25+, наша, любимая. «Я никогда не изменял», пишет нам Алексей. Давайте поаплодируем Алексею. Даже если он это сделал, потому что жена рядом сидит и смотрит. Он красавчик, гордимся, молодец.
1: Молодец, ты сразу вот вырубил алиби.
0: «Я никогда не была в детском пионерском лагере». Ты был в пионерском?
1: Был.
0: В пионерском не была, в оздоровительном была. Это, ну, потому что уже пионерские отменили к тому времени. Не было уже пионерских лагерей. Уже были оздоровительные. Да, у тебя тоже были уже оздоровительные.
1: Ну, я, кстати, был в пионерском лагере. Я
0: серьезно?
1: Тебе правду скажу, да.
0: А ты маленький, потому что...

0: Я был мелкий, да, и там у меня работала бабушка.
1: А, ну тогда понятно.
0: И меня там по блату взяли. То есть я там тусовал среди пионеров и октября. Интересно было время.
1: Хорошо было, да?
0: Да.
1: Ну,
0: пятое
1: вот,
0: питание, я помню, вот стакан молока и черный хлеб. Вообще прям кайф.
1: Да, а у нас уже все, у нас уже не было. Уже называлось это оздоровительный. Но, да, по-моему, была такая же история, потому что все равно какой-то флаг мы поднимали, все равно мы сидели вот этим, за каким-то этим костровищем. Ну, лобное место, в общем, было. Не дом 2, но хорошо, интересно было. Обмазывали это королевскую ночь, помню, обмазывали пастой.
0: Да.
1: Вот это все было. А, так, я никогда не летала на вертолете. Кстати, на вертолете тоже не летал. Ты летал?
0: Нет.
1: Уже никогда. Так что вы не одна. А, не смотрела «Игру престолов» и «Не уговаривайте». Мне все говорят, ты попробуй посмотри первые 5 серий. Вот прям заставь себя, и дальше тебя за уши не оттянешь. Вот я, кстати, хочу найти время какое-то и действительно попробовать. Потому что, ну, прям все, и люди, которых я уважаю, которые, причем, ну, с хорошим вкусом, они мне говорят, обязательно посмотри, это классно.
0: Ну, у меня то же самое, у меня в избранных лежит этот сериал. Я вот жду время, я, правда, не знаю, сколько на него нужно заложить там часов, чтобы посмотреть хотя бы там.
1: Я,
0: ну,
1: думаю, что там не часов,
0: там,
1: дорогой мой.
0: Ну,
1: я думаю, что там месяц,
0: там, да.
1: месяц
0: ну,
1: минимум.
0: Ну, тоже ни одной серии нет.
1: Я никогда не просыпалась после гулянки, фиг знает где и фиг знает с кем. Вот такое вот сообщение. Ну, я здесь мы промолчим, да, я думаю. Нет, фиг знает с кем нет, а вот фиг знает где было, вот честно могу сказать. Например, один раз я вообще в поезде проснулся, не знаю, я ехала домой.
0: Или в другом направлении.
1: Да, нет, в своем направлении. Ну, подождите, у меня, я всегда в Петербурге еду, то есть, если что не так, я понимаю, что если я проснулась в поезде, то я или в Сочи уже еду, или в Петербург. Вот варианта два. Так, я никогда не сидела на сайтах знакомств, сегодня популярная история. Я никогда в жизни не ездила на Сапсане, никогда не переставал любить свою жену, как в первый день встречи. Романтично. Кстати, популярный ответ. Я никогда не ел холодец. И вот еще тоже сообщение, никогда не пробовала холодец. То есть, действительно, есть люди, которые ни разу в жизни не ели холодец. То есть, они настолько им неприятен, видимо, внешний вид или запах, что они даже себе представить не могли. Я никогда не была на концерте Николая Баскова, пишет нам Аня.
0: Ты была?
1: На концерте Николая Баскова? Ну, на концерте прям не была. Ну, конечно, живьем я слышала,
0: нет, понятно,
1: как поет,
0: да,
1: Николай,
0: да,
1: Басков, честно говоря. Но вот прям концерт. Я вообще редко хожу на такие концерты. Я имею в виду какие-то сольные концерты какого-то отдельного артиста. Я даже, честно говоря, ребята, не припомню, когда я вообще на ком была вот так вот отдельно.
0: Значит, получается, ни разу не была. Вот как раз тоже поиграла.
1: Нет, я была, наверное. Я была.
0: Нет, но выступление, это там когда-то была на разогреве, это не считается.
1: Я была на разогреве. Да, вот это вот... вот это. Слушай, ну когда тебе платят уже за это деньги, ты будешь покупать билет? Ну серьезно, Дим, ну и отстань. Так, значит, дальше. Я никогда не играла в Sims. Ты играл в Sims?
0: Нет.
1: Я тоже никогда. Хотя, говорят, классная игра, кстати.
0: Мне компьютерные игры закончились где-то в нулевых годах.
1: Я в компьютерные игры очень любила играть в стратегии, вот я вам честно могу сказать, и в русскую рыбалку, друзья. Если вы играли в русскую рыбалку, то вам пятюню прям от меня. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Я никогда не... Нужно продолжить фразу. Вы давайте там не стесняйтесь, то холодец у них там. Надо как-то настроение повышать себе перед выходными. Да, let's go. It's showtime. Pago!

0: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Oh, yeah. Жми на кнопки. Пиши в любой мессенджер. +7 965 115 51 15 965 115 51 15. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове +26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно, ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до +27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Делу время, потихий час. Часовые прогулки по Дону ежедневно с 9 утра и до поздней ночи на комфортабельных теплоходах. Аудиоэкскурсия, кафе-бар, фотограф и зажигательная музыка ждут вас на борту. Дети до 6 лет включительно катаются бесплатно. Билеты в кассах на набережной, причалы 19, 20, 21 и 23. Незабываемый отдых на реке, правый берег Дона, набережная Ростова. Телефон 3-226-226-0+.
7: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8-800-500-87-92. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
8: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
9: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
10: 0+.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года.
11: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластины окрасили. Краска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит, как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: знаете, друзья, пятница хоть и небольшой праздник, но зато постоянные аплодисменты всем, кто вместе с нами здесь проводит пятничный вечерок. Дмитрий Попов.
1: Всем привет, Юля Пагу.
0: Напоминаем, друзья, сегодня мы играем в «Я никогда не...» и признаемся в каких-то вещах, которые точно никогда не делали, хотя кругом все уже попробовали. «Я никогда не ела устриц», пишет нам Ольга. Ну, тут очень, я уже говорила, странная история. Кто-то их обожает, а кто-то совсем не выносит. Так, «Я никогда не ездил в трамвае». Есть люди такие. «Я никогда не уступаю в споре, даже когда не права». «Я никогда не красила волосы», признается нам Вероника. «Я никогда не находила на улице деньги». Ты находил?
1: Конечно.
0: Я тоже. Mm. Ну, кстати, я всегда их старалась относить куда-то в церковь, потому что мне почему-то кажется, что эти деньги нужно вот отдать на благотворительность. Mm-hmm. Если уж не удается найти человека, который их потерял.
1: Я старался потратить сразу.
0: Значит, ездя на самокате, никогда никого, знаете, не сбивал. Мы, кстати, вдвоем ездим с женой на одном. Ой, я, конечно, сейчас хочу как-то позитивно отреагировать на самокатчиков, но у меня не получается, поэтому я лучше промолчу, друзья. Так, еще. «Я никогда не строила шалаш из досок». Вот знаете, в детстве мы все любили строить шалаш, но как чаще всего мы его строили? Мы его не строили, просто гости приходили с катерти на стол, они сидят там, салатики поедают, все остальное, а дети прятались под столом. Это и был наш такой самый любимый, мне кажется, шалаш. Так, еще что.
1: Мария признается, что никогда не прыгала с тарзанки. Ну, здесь, наверное, имеется в виду вот это, когда вот за ноги тебя привязывают, и ты прыгаешь. Потому что с тарзанки в детстве, мне кажется, многие все-таки как-то не прыгали, но катались точно. Андрей пишет: «Я никогда не ем любой перец и зелень в блюдах, борщ или супы».
0: «Я никогда не смотрел «Властелин колец». «Никогда не была за границей Ольга». «Никогда не встречалась с кем-то ради денег». «Никогда не встречалась с женатыми». «Никогда не ходила на работу в юбке и шортах». «Никогда не прыгала с парашютом». «Никогда не плавала далеко от берега». «Никогда не предавала никого». «И вот никогда не заводила собачку». «Кстати, никогда не брала в долг». «Мне никогда не делали предложение с кольцом». «Дважды замужем была и, соответственно, в разводе». «А вот предложение такого, чтобы с кольцом красиво, такого нет, не было». Знаешь, это есть люди, которые: «Давай поженимся, ну давай,
1: все пошли, да,
0: вот без проблем». Кстати, почему-то часто бывает так, что когда свадьба идет не по такому красивому формату, почему-то люди и живут дольше. Часто вот так бывает, по крайней мере, ну, если так судить по моим знакомым. Может, они просто начинают ругаться, когда понимают, сколько за свадьбу заплатили. Конечно, вот с этого и начинается все. Так, еще что. Я никогда не пил... Ну, тут про алкоголь, друзья, мы не будем, потому что алкоголь вредит вашему здоровью. «Никогда не ел свинину». Вот такое вот сообщение нам пришло из Татарстана. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Признавайте, что вы никогда не делали, а мы с удовольствием это зачитаем в прямом эфире. Let's go!

0: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. Плюс 7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.

0: квартиру сниму на суточный арендный. 6+.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гаражфест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колизее. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на Игора Драйв. Билеты на сайте Автодрома. 0+.
5: Right now.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что Радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, напоминаем, что у нас совсем скоро стартует 26-й лунный день. И что это, собственно, означает? Этот день будет с нами всю субботу, поэтому поговорим о нем. Негативный, неприятный, опасный день. Не хотелось произносить эти слова, но из песни слов не выкинешь. Люди склонны к конфликтам, напряжены, совершают странные поступки. Возрастает количество неприятных моментов. Не упускайте из виду свои вещи, когда находитесь в людном месте. Также ограничьте круг общения, не ввязывайтесь ни в какие ссоры, не поддерживайте пустую болтовню. Если при вас начали сплетничать, уклонитесь от беседы или вовсе уйдите. Ну так, значит, можно и подруг потерять. Вот так вот, если, знаешь, вот это типа, кто мы такие, чтобы судить, но мы обсудим. Вот это вот любимое обычно. Так, нельзя тратить энергию на глупости и авантюры, и этот день негативно влияет на психику человека, может человек впасть в самодовольство. У некоторых возникает желание похвастаться, возвыситься над другими, преувеличить свои способности. Гордыня, корыстная ложь наносит удар не только по вашей карме в этот день, но и вашему здоровью могут нанести какие-то проблемы. Также в этот период нельзя реагировать на какие-то агрессивные моменты, лучше просто отойти в сторону. Символ этого дня – жаба. Ну, то есть ничего хорошего. Хотя вот, кстати, лягушечки очень даже бывают миленькие. 26-й лунный день также отмечен крайне нестабильным эмоциональным фоном. Люди впадают в крайности. И, значит, не принимайте какие-то гадости в вашу сторону близко к сердцу. Потому что вот бывает так, что человек просто вот переполнен негативной энергетикой и выплескивает ее в такой день. Так, по поводу любви. Контакт с людьми допустим лишь при крайней необходимости, либо если вы доверяете человеку, и у вас действительно гармоничные отношения. В иных случаях общение может привести к непониманию, конфликту и иногда даже к разрыву отношений. Поэтому старайтесь все-таки не обострять. Как говорят, вот эти все фразы «нам надо поговорить сегодня серьезно», завтра лучше не обсуждать. И по поводу работы. День не очень удачный практически для любой сферы деятельности. Очень хорошо, что он выпадает на выходной, потому что в этот период могут быть какие-то тоже недопонимания в коллективе, споры, ругань, и уж точно не надо ничего говорить начальству в этот период, что-то выяснять, требовать повышения зарплаты, менять работу тоже не стоит. Вот такие дела. Хотела что-то хорошее сказать, не получилось. Ladies and gentlemen, introducing Pago. Pago. On DFM.

0: Showtime. Pogo on DFM.
1: А мы, между прочим, совсем скоро поиграем.
2: Будем проверять вашу интуицию. Если вы еще ни разу этого не делали, звоните 8-495-956-101-2.
1: Ну, если вы это делали, тоже звоните. Почему нет-то? Пожалуйста, мы ждем всех и с удовольствием проверим вашу интуицию. Так, какой у нас сегодня вопрос?
2: Сегодня не надо стесняться. Признавайтесь, что вы никогда не... Нужно продолжить эту фразу.
1: Я никогда не разбалтывала чужие секреты. Жалко, что это не всем дано, пишет нам Елена. Я никогда не читала Гарри Поттера и не смотрела «Игру престолов». Я никогда не была в детском лагере, никогда не была в детском садике. Может, вы в школу не ходили? Сразу так. Я никогда не смотрела турецкие сериалы. Вот есть... Ты смотрел турецкий сериал хоть один?
2: Я как-то попадал одним глазком, задевало меня.
1: Я вот один-единственный посмотрела, не помню, как называется. Но, честно говоря, на этом все закончилось. Я вообще не поняла, как можно смотреть вот так длительно. То есть они... Одну проблему, которую за 5 секунд можно решить, выясняли 4 серии.
2: Меня очень еще поразили вот эти вот долгие кадры, когда вот эти взгляды.
1: Да, обязательно
2: по 30
1: секунд,
2: да. Глаза в глаза.
1: Ковер, знаете, из одной серии в другую несут. То есть вот прямо вот надо пронести ковер из одной серии в 28-ю. Так, еще. Никогда не ела устрицы, не была в театре. Вот, кстати, не была в театре, сегодня это популярный ответ. Ну как же так, друзья, ну обязательно в театр 100% сходить. Так, дальше. Никогда не говорю никогда. Вот, просто надеюсь, что когда-нибудь попробую все. Ну, все это точно не надо, потому что тут люди хвастаются, что никогда в тюрьме не сидели. Вот, тоже, знаете, есть чем гордиться, между прочим. Я никогда не смотрела «Слово пацана», «Сумерки» и так далее. Я никогда не колола ботокс, не делала губы, не делала ремонт своими руками, не изменяла мужу. Как-то все так вместе сложилось. Сейчас, знаешь, так вот рядом стоит «не изменяла мужу», и поэтому сейчас те, как бы, мужчины, у которых у жен губы сделаны или ботокс, они так, знаешь, подозрительно могут посмотреть на свою вторую половинку. Так, я никогда не ела драгонфрукт и личи. Личи – это на самом деле похоже по вкусу на виноград.
2: Личи – это волосатое, да, вот оно? Как будто такая, такой, как ежик такой,
1: да,
2: а внутри белый.
1: Да, да, да. Вот на виноград очень похоже по вкусу.
2: Да,
1: ну, мне так кажется.
2: Да, что-то есть.
1: Так, я никогда не напивалась до состояния «А что вчера было?». Напоминаем, друзья, алкоголь вредит вашему здоровью. Кстати, прекрасно напомнить об этом как раз вечером в пятницу. Я никогда не ходила на свидание, не целовалась с мужчиной на первом свидании. Mm. Вот такое тоже сообщение есть. И а ты целовалась на первом свидании?
2: Нет.
1: Да.
2: Нет.
1: Вот, не будем об этом. Я просто спросила. Ну ладно, друзья, я очень надеюсь, что кто-то из вас сегодня отвечает на вопрос «Я никогда не дозванивался на радио», но вот давайте исправим этот момент. Исправим и позвоним прямо сейчас.
2: 8-495-956-101-2.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове облачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе малооблачно, ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Ты слышала новый хит?
5: Нет.
4: Тогда включаю.
6: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
8: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
11: Ну что, решаем, у кого вечером соберемся? А давайте у Сурена. У него большие кресла-мешки от Чудо-кресла. Места хватит всем и отдохнем по полной. Чудо-кресло – непромокаемые кресла-мешки для улицы и дачи. Магазин в Ростове на улице Страны Советов 3.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть методом тыка, проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
1: Из Краснодара дозвонился Николай. Николай, привет.
0: Николай.
2: Привет, привет.
0: Рада вас приветствовать. И прямо сейчас будем проверять вашу интуицию. Как у вас с ней вообще?
2: Ну, говорят, что у меня на пятерку она.
0: Да, это хорошая заявочка.
2: Ну да, но я думаю, что на ноль-то я вытяну.
0: На ноль-то точно можно вытянуть. Хотя это, кстати, очень трудно, потому что ведь за ноль мы тоже даем подарок.
1: Да.
0: Да, так что еще надо постараться. На старт, внимание, поехали. Правда, что голубянка Орион – это насекомое?
2: Да.
0: Правда, что коренных жителей Австралии называют маори?
2: Нет.
0: Правда, что вяхрь и вепрь – это один и тот же вид птиц?
2: Да.
0: Правда, что в сериале «Санта-Барбара» больше серий, чем в сериале «Симпсоны»?
2: Да.
0: Правда, что в оригинальном рецепте «Цыпленок табака» он готовится на табачных листьях?
2: Нет.
0: Отлично. И прямо сейчас мы выясним уровень интуиции, но я бы хотела спросить, вот, а есть какой-то вопрос, в котором вы сомневались, чисто интуитивно?
2: По-моему, в этом самом. Так, у нас про этих австралистов.
0: Угу. Про Австралию, да?
1: Про маори и Австралию.
0: Да. Ладно, тогда оставим все как есть. А что же у нас с интуицией, выясним прямо сейчас.
3: Ваш уровень интуиции равен 4.
0: Действительно, шикарно. Ну, не пятерка, но четверка.
1: Поздравляем,
0: аплодисменты.
1: Николай.
0: Красавчик вообще. Итак, правда, что голубянка Орион – это насекомое? Да, это бабочка. Правда, что коренных жителей Австралии называют маори? Нет, это коренные жители Новой Зеландии. Правда, что вяхрь и вепрь – это один и тот же вид птиц? Нет, вепрь – это кабаны. Вот здесь как раз была ошибка. Правда, что в сериале «Санта-Барбара» больше серий, чем в сериале «Симпсоны»? Да. И правда, что в оригинальном рецепте цыпленка табака готовится на табачных листьях? Нет. Еще раз аплодирую.
1: Николай, поздравляем. Теперь у вас есть наша фирменная
2: Спасибо.
1: Кружка. Молодец.
0: И, конечно, 10 секунд на все приветы.
2: Юль, я большой привет передаю тебе и всему Уралу.
0: Ну что тогда? Все, давайте. Ура! Все, хорошей все, пятницы!
3: Реклама.
4: Жили City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
6: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. С 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
8: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье «Милка» в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка «Сберпрайм». Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
12: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
13: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
14: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
15: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
16: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
17: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
18: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
19: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
20: АО Альфа-банк 6+.
21: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
22: Up the next.
21: А дальше тусовка.
22: On DFM.
21: Потому что радио DFM.

0: друзья, прямо сейчас несколько интересных фактов от нашего суперинформатора Владимира Глухова. Узнаем что-нибудь новенькое. Кошки поддерживают равновесие с помощью своих усов. У пауков, знаете, очень слабая нервная система. Они могут умереть от страха. Вот вы их так вот своим видом напугаете, и все. Да?
1: Можно накричать, иди отсюда.
0: Ну вот, представь, как-то жалко даже. Пакет с чипсами наполовину пуст для того, чтобы чипсы не крошились при транспортировке. Дельфины спят с одним открытым глазом. Встречаясь, муравьи кивают друг к другу. Прелесть какая. За руку не здороваются, но кивают. Сидячий образ жизни вредит памяти. Не только вашей попе. Ну, в смысле, попе-то не то чтобы вредит. Но она просто больше становится, если много сидеть. 25 километров. Самый длинный автомобильный тоннель. В 15 веке девушки носили голубые платья, показывая тем самым, что они готовы вступить в брак.
1: Кстати, жалко, что мы потеряли вот эти традиции. Да?
0: С одеждой.
1: Какие-то маленькие, да, элементы, которые иногда тебе могут намекнуть на что-то.
0: Да, кстати, это очень круто. Вот если бы, например, были какие-то определенные сигналы. Угу. Голубое платье – хорошо. Там, не знаю, туфли на каблуках. Ты готова что?
1: Провести, например, сегодня вечер.
0: Чтобы тебя носили на руках.
1: Вот.
0: Вот.
1: Потратили на тебя всю зарплату.
0: Ну, что-то должно быть подобное. Человек лучше запоминает незавершенные действия. Японцы изобрели клавиатуру с подогревом для пальцев. И пениофобия – боязнь оказаться без денег. Ой, мне кажется, мы все пениофобы. Сейчас еще боязнь оказаться без бензина есть. Вот мне надо узнать, как она называется. Ежегодно проводятся чемпионаты мира по игре камень, ножницы, бумага. Кстати, вот ты чаще что выкидываешь? Ножницы, камень или бумагу?
1: Давай сыграем.
0: Камень, ножницы, бумага.
1: Раз,
0: два, три. Ну, быстрее. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три.
1: У меня ножницы.
0: У меня бумага. Все, он меня, видите, сделал. Вот, а ну я вообще, честно говоря, часто камень выкидываю.
1: Я, кстати, тоже обычно в первую очередь как
0: я
1: раз
0: камень кидаешь. Я просто сейчас подумала, а думать не надо было. Вот видите, как, друзья, полезно иногда тупить. Так, ну что, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто же выиграл из вас по сегодняшней теме. Погода! On DFM!

0: On DFM. Ну что, друзья, прямо сейчас будем бомбить финалочку и выяснять, что вы никогда не. И можем уже последнее сообщение зачитать прямо сейчас. Никогда не ездил на спортивном мотоцикле, Даня. Никогда не пробовал черную икру, никогда не погружался аквалангом, никогда не выбрасывал мусор на улице. Никогда не ругался матом при родителях. Красавчик. Никогда не выигрывал в лотерею. Я никогда не был спокоен больше часа. Бесит пробки. Краснодар, всем привет. Люблю жену, заразу и детей моих самых лучших. Представляешь, какая вот, да? Жена, главная зараза, а дети самые лучшие.
1: Зато пробки повод как раз вспомнить о них и подумать о самых прекрасных людях.
0: Я никогда не пел в душе так, будто даю концерт в Олимпийском. Так, еще. Я никогда не прыгал с парашюта. Я никогда не спал, стоя на одной руке. Ну, это, между прочим, мало у кого, наверное, должно получаться. Я никогда не дружил с людьми, у которых деструктивное общение. То есть человек очень четко совершенно выстраивает личностные границы. Ну, и тут у нас уже четвертый человек сегодня написал, что никогда не пробовал тройничок. Я вообще не понимаю, мальчики, девочки, как это возможно? Потому что я, например, с тройником, ну, я не расстаюсь буквально, потому что у меня обычно туда все воткнуто. Ну, то есть это, значит, телефон, зарядка, потом обязательно ноут, зарядка.
1: Колонка.
0: Все. У меня примерно, вот я пользуюсь тремя тройниками, наверное, в квартире, если так посчитать. А у тебя тройничок
1: полезный, тоже есть?
0: Да,
1: было.
0: Вот, так что тройничок — это полезная история, зря вот так прям агрессивно отрицательно. Так, ну что, мы прямо сейчас выберем, кто у нас победил. Мне понравилась Анечка Хороших. Она сегодня очень много писала сообщений самых разнообразных и таких довольно интересных. Например, она никогда не бросит свою подругу, не убедившись, что она дома. То есть это вот позвони, когда доедешь, всегда убеждается и только потом отстает. Я никогда не свору чужую малину или вишню с их участка. А вот переросшая, если за забор, то почему бы и нет? Уже как будто бы вот. Я никогда не каталась на электросамокате, боюсь за людей, да вообще против такого средства передвижения. Ну, теперь вы понимаете, почему именно Ане я решила отдать этот подарок. Также я никогда не берусь за ручку, чтобы открыть дверь в общественном туалете, когда выхожу. Элегантно пальчиком с краешка отпускаю, а потом ход идет уже нога. И я никогда не говорю за спиной о человеке гадости, особенно если хорошо его знаю. Все не идеальные, и я не люблю необоснованных сплетен. Ну и на шпагат она тоже еще никогда не садилась, хотя были случаи, когда почти получалось. Ну что, давайте поаплодируем.
1: Анна, вручаем вам нашу фирменную кружку.
0: И, конечно, друзья, мы желаем вам самого классного выходного завтра. Послезавтра пусть тоже будет светлый и прекрасный день, чтобы было что вспомнить, так сказать, в понедельник, друзьям рассказать, коллегам по работе. Всем пока!

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове облачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе малооблачно, ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Триа Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в Триа.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Welcome back and right now.
4: А теперь тусовка.
3: On DFM.
4: DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове облачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе малооблачно, ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Забудьте о суете на бензоколонках. Гибридный кроссовер «Джили» – это свобода без компромиссов. По городу вы передвигаетесь на чистом электричестве, наслаждаясь тишиной и нулевыми затратами на бензин. А для дальних поездок у вас всегда есть альтернатива. Преимущества очевидны. Экономия до 943 километров на одном баке. Будущее уже в «Джили» 3А Моторс на Текучева 350А. Попробуйте гибрид в деле. Этот драйв стоит испытать.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах 3A Motors. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в 3A Motors.
5: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти Marshall – это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти Marshall. Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
6: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Bergner». Создан для вашей кухни.
7: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
8: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
9: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
10: Категория 18+.
11: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
2: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
3: Number three.
4: Главную тройку прошлой недели открывал трек Body Talk. Это Алиф Абан и Рене Миллер.
2: Второе место.
3: Number two.
4: Как Фениксу возродиться не получилось, спустились с первой строчки на второе. Феникс, собственно, это Маршмелло и Pocha Good The Man.
2: Первое место.
3: Number one.
4: А вот лидером прошлой недели снова стал трек Don't Wanna Go Home. Это Медуза и Henry Camomile.
2: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
2: Реклама.
5: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах Fit Service диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Не поеду на дачу. Скучно. Интернета нет.
7: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
6: У меня получится?
7: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
8: Эндулин. Кровля на все руки.
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
5: Мам, а почему трава зеленая?
6: Откуда берется гром?
5: Зачем
6: коту усы?
5: Как растет гора?
6: Мам!
1: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
9: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
10: Up the next.
9: А дальше тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове облачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе малооблачно, ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц

0: Реклама. Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-7441, 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Ого! Мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2? О, как раз еще и самоката привезли.
3: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
7: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье «Милка» в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
8: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо, без скрытых списаний и комиссий, чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО «Т-банк» на tbank.ru.
9: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: В Сбере. Самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
11: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
12: Welcome back, and right now.
11: А теперь тусовка
12: on DFM.
11: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 22 часа. Радио DFM. Радио DFM.

0: Реклама. Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
2: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
1: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/Bergner. Есть ограничения.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы «Радио ДФМ» на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.